Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 6 часов утра. Далее целый час только музыка на Радио 7.
1: There's always two sides to every story.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. На пятницу синоптики для Москвы и Подмосковья пообещали очень неплохой, в общем-то, по погоде день. Без дождей до плюс 20 градусов сегодня. А вот предстоящие выходные осень ожидается. Прогноз на субботу-воскресенье такой, что днем столбики термометров опустятся до плюс 15 и выпадет треть месячной нормы осадков.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
4: В Москве 7 часов утра. И первые утренние новости от Дениса Лизина. Доброе утро.
2: Ну, привет, Света, привет, доброе утро всем. Ну что, будем в курсе, уважаемые туристы. Все мы когда-то путешествовали, в том числе на территорию Евросоюза. Ну, давайте теперь посмотрим на...

0: Новость первая в этом выпуске. Пошли подтверждения, что будут скоро все-таки новые визовые ограничения со стороны Европы для россиян. Да, об этом сообщает европейская пресса пока, поэтому верить или нет, это, конечно, каждый может решить сам, тем не менее информация пошла. В качестве новых санкционных шагов власти ЕС объявлено рассматривают ограничения выдачи туристических виз именно гражданам нашей страны. Готовит Евросоюз эти визовые ограничения для россиян с чудной формулировкой, которая звучит так: из-за враждебных действий. Точка. Это при том, что и так уже число виз, выданных нашим туристам, в общем-то, официальные данные, сократилось с 4 миллионов въездных документов в год, как было до 2022 года, до 600 тысяч документов таких визных в Европу сейчас. Представители Евросоюза планируют провести серию встреч, объявлено для обсуждения новых ограничительных мер по визам в отношении граждан нашей страны в ближайшие несколько недель. За семейными компаниями в России усилят контроль. Эта важная новость пришла от Федеральной налоговой. Эта служба скоро начнет тщательнее проверять такие фирмы на признаки дробления бизнеса, особенно если льготами для МСП, малого и среднего бизнеса, пользуются компании родственников или предприятий с общим владельцем. Тут сообщается, что специальную отметку будут получать группы фирм, которыми руководят супруги, родители, дети, братья, сестры. Но только одного, скажем так, родства как критерия для усиленной проверки будет недостаточно. Такое еще будет, если семейная фирма в последние 3 года как раз пользовалась льготами для МСП. И все это заработает уже с октября. Так что перспектива, в общем-то, объявлена ближайшая. Кстати, спецотметка от налоговой у таких семейных компаний может привлечь потом у банков и у контрагентов дополнительное, естественно, внимание. Уж какое внимание ежегодно привлекает Шнобелевская премия. И говорить нечего. Накануне Шнобелевку как раз вручали, напомню, обычно так всегда говорится, за самые нелепые, но, как принято считать в народе, научные исследования. Правда, конечно, звучат они именно на слух часто нелепо. А по сути, серьезными делами ученые занимаются. Но давайте посмотрим и судите сами. Лидерами Шнобелевской премии в этом году стали доказательства, что представители высшего класса чаще склонны нарушать правила дорожного движения и проявлять чувство вседозволенности. И было научное исследование, что молоко особых живородящих тараканов в 3 раза питательнее молока коровьего, и было исследование.
1: Где купить?
0: Это пока перспектива будущего, Дим. Но что в процессе, допустим, сморкания, простите, нужна четкая аэродинамика, иначе можно получить травму. Что пора создать писсуары без брызг, потому что привычная форма сантехники так на секундочку не менялась уже более века. И было научное исследование. Что можно использовать хоботки комаров для точнейшей 3D-печати, и что змеи чаще всего кусают человека при контакте с их змеиной головой. И чтобы это доказать, ученые в защитной обуви целый год имитировали нажатие на разные части тела рептилий. Вот такие исследования лидер Шнобелевки этого года.
1: После этого не говорите, что вы не любите свою работу. Просто не говорите. Работа мечты, они вам не в сапогах змею топтать.

0: С добрым утром, друзья.
1: Доброе.
0: Мы тут с коллегами посовещались и поняли, что вот, в принципе, после отпуска мы работаем только первую неделю. Это та самая первая пятница в финале недели. А такое ощущение, что никто никуда не уходил.
1: Это правда,
0: все
1: да.
0: Встало на свои места, и это здорово. Поэтому в привычном же ключе продолжим. Отличная музыка целое утро. Круглые сутки на Радио 7. И, разумеется, игры, те самые истории в уже привычной, опять же, рубрике «Мой саундтрек», «Седьмой класс» и «Тема утра».
1: Да, сегодня мы вспоминаем игру «Что, где, когда», потому что именно сегодня у нее день рождения. Ну и решили вместе с вами повспоминать.
0: По пятничному, так поностальгировать.
1: Да. На каких программах мы росли, что вы ждали вот посмотреть по телевизору. Тогда же действительно свою жизнь перестраивали под расписание вот этой самой программы телепередач. В общем, рассказывайте, мы будем озвучивать.

0: Roxette, и, разумеется, Spending My Time. И пока мы спали и время проводили, кто-то впустую, а кто-то действительно выспался, Света мониторила ленты. Человек спит 3 часа в сутки, может себе позволить. Извините, да, сегодня ты, конечно, как медведица притопила. Хорошо, 4 часа в сутки. Что интересного в сети к этой минуте, она расскажет. Утро
1: на семи холмах. На самом деле складывается ощущение, что все решили взять себя в руки и вести здоровый образ жизни. Ну, я повторюсь, мы ведь на днях обсуждали слово года, тут выбирает аудитория. И вот лично у меня это слово было бы белок, потому что ты вечно находишься в недоборе белка, ты пытаешься его каким-то образом добрать. И я не одна такая. Смотрите, появились, ребята, макароны, ну, спагетти с содержанием белка повышенным. То есть на 100 граммов в пачке аж 20 граммов белка. Ну, то есть, представляете, вот не просто там, я не знаю, куриная грудка или какие-нибудь креветки. Не, макароны. Макароны с белком вот теперь уже есть в продаже.
0: И?
1: Ну, ничего, просто кошмар и ужас. Ну, как бы, ну, до чего доходит техника?
0: Вы в чай добавьте еще, ну так, и в кофе.
1: И в кофе,
0: ну,
1: что, да, везде кофе. Это будет хорошо. Так, пища для ума, даже не так, пища для глаз. Во-первых, вышел второй сезон сериала «Джентльмены», и это действительно называют новым шедевром от Гая Ричи. И это уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах. 8 эпизодов уже лежат в сети, и очень высокая оценка у критиков, собственно, второго сезона.
0: Новый сезон? Второй уже?
1: Да, уже второй.
0: Фильм, я помню, мне очень понравился.
1: Фильм был прекрасный.
0: Прям, ну, вот это Гай Ричи в чистом виде. А то есть еще есть первый сезон. Понятно, что мы будем делать в эти выходные. Понятно.
1: Скажи, ты играл в Resident
0: Evil? Evil, конечно,
1: да,
0: играл.
1: Хорошо. Ну так вот, новый фильм будет по игре. И уже есть трейлер в сети. Премьера назначена на 18 сентября. Ребята, ну в общем, я не могу сказать, что это страшно. Это скорее неприятно. Ну, неприятно, потому
0: там
1: что...
0: Там вся серия такая, игр и фильмов. Уже же
1: тоже
0: были фильмы.
1: Тоже неприятно, да?
0: Ну, не знаю, фильм не очень, игра хорошая.
1: Ну, не знаю, ну ладно. Ну, подождем, посмотрим, увидим, дальше будем оценивать. Ну и, конечно, разлетелась вчера по сети прекрасная новость, что молния Маккуин проедет по трассе Формулы-1 в Италии. В честь 20-летия мультфильма, ну, тачки, да, в гран-при Формулы-1
0: стой,
1: в Монте.
0: Стой, стой, стой, стой, стой. Мультфильму тачки 20 лет?
1: 20 лет. Примите это, просто примите. Ну так вот, в честь 20-летия мультфильма «Тачки Гран-при Формулы-1» монцы примут участие копия «Молнии Маккуина». Ну то есть, да, действительно воссоздадут в полной мере машину, и она вот, ну, просто прокатится по треку. Представляете, как будет красиво.
0: Это будет очень красиво, и если вас сегодня спросят, можно ли по радио сделать больно, вы можете смело говорить «да» и подтвердить фактом. Слушай, мультфильму «Тачки 20 лет». Утро на семи холмах.

0: помогает этим утром I Just Might. Ну а мы зажигаем звезды, ну в смысле астропрогноз сейчас.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, знаки огня. Пятница может принести вам редкую возможность увидеть результат чужого решения, которое когда-то повлияло и на вашу жизнь. Овны, львы и стрельцы, эта цепочка событий заставит вас иначе взглянуть на собственный путь.
0: Знаки Земли. Коротко, но емко. Сегодня стоит тщательно проверять то, что вы обычно делаете автоматически. Тельцы, девы и козероги, ваша внимательность окажется оправданной.
2: Знаки воздуха. Звезды обещают необычный разговор с человеком, которого вы давно знаете. Близнецы, весы и водолеи. Речь пойдет о теме, которую вы никогда прежде между собой не затрагивали.
0: Знаки воды. Вечером вам может неожиданно захотеться просто выйти на улицу именно в тот момент, когда вы уже собирались остаться дома. Раки, скорпионы и рыбы, не игнорируйте это желание. Смена обстановки пойдет вам на пользу и может принести судьбоносную встречу. Сегодня вечер пятницы вас ждет.
1: Утро на семи холмах. Реклама. Радио 7 представляет «Больше культуры» в программу «Вашего лета». Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город. В парке «Зарядье». Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз. Опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве». 0+.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Статнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
5: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
1: Радио 7.
6: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

Его сначала Майкл Джексон, его Билли Джин, затем Даррен Хейс и Strange Relationship. И как-то они близки по духу, да? Вот что-то есть в них такое неуловимо схожее. А почему? А потому что Даррен Хейс невероятный фанат Майкла Джексона, и он не раз об этом говорил, и в манере его что-то иногда проскальзывает. Кто у кого что заимствовал по духу? Опять же, ни в коем случае не по мелодиям. Все уникально впереди. Будем разбираться и обязательно послушаем команду «Алфавиль». Также с нами Кайли Миног. И просто Шер через пару минут.

0: половина восьмого в Москве. Это самое доброе утро на семи холмах.
1: Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
2: Всем привет. Доброе утро, город. После того, как вчера открыли новый участок скоростного диаметра вдоль Каспийской улицы от Сиванской до Павелецкого направления железной дороги, в мэрии уточнили, что к концу года там еще завершат реконструкцию участка вдоль улицы Каспийской от Сиванской до улицы Медиков. Таким образом, весь проект спрямления скоростного диаметра завершат до января, а уже открытый участок был самым сложным. Там создали сразу 6 инженерных сооружений вдоль ЖД-дороги. В воскресенье в столице перекроют несколько улиц. Это по причине проведения парада трамваев с 10 утра до 17.00. Будет не проехать по улице Сергия Радонежского от Андроневской площади до Рогожского вала. И еще с 11.30 до 12.30 частично в воскресенье перекроют Верхний Сусальный переулок, улицу Верхняя Сыромятническая, Третий Сыромятнический переулок, Костомаровский переулок и мост, а также Андроневскую площадь от Костомаровского моста до улицы Сергия Радонежского. Телеграф на Тверской открыли для работы Центрального университета. Реставрационно-строительные работы там, напомню, шли почти 4 года. И сейчас закончили первый этап приспособления этого здания к новой функции. В бывшей радиостудии, откуда в середине 20 века, например, выходили передачи диктора Юрия Левитана, теперь работает студенческий медиацентр. Остальные площади заняли учебные аудитории. Полную реставрацию телеграфа на Тверской завершат в следующем году, после чего там в том числе откроют еще и музей, а также общественное пространство для всех. Патриарх Московский всея Руси возглавит общемосковский крестный ход в это воскресенье. Маршрут его будет от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря через набережные и Хамовнический вал, в том числе по улицам в воскресенье пронесут частицы мощей святого князя Дмитрия Донского. А далее, с 7 числа, они будут находиться для поклонения уже в храме Христа Спасителя. Ну а теперь давайте поизучаем ситуацию на автодорогах на эту минуту. Ситуация на эту минуту следующая на автотрассах. По данным сервиса Яндекс.Карты, на 7.30 утра хуже всего дорожная обстановка и трафик на Щелковском шоссе из области к Москве. Также на ленинградском направлении замкат к столице, причем ленинградская в Химках, например, сейчас вообще в обе стороны тормозит. И еще там же на Московской кольцевой по северо-западу очень сложно с движением по внешней стороне. Ну и также еще очень большой затор, надо отметить, на МКАД по стороне внутренней, на юге у Варшавского. По московским новостям пока все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
3: Радио 7.

0: Шер на Радио 7 на Семи Холмах. Конечно, та самая Strong Enough. 7.36, точное столичное. Мы готовы озвучить для вас первые комментарии по теме.
1: Сегодня вспоминаем программы, на которых мы выросли. Так, Марина пишет. «Окна с Дмитрием Нагиевым. Любовь с первого взгляда».
0: Вот,
1: вот
0: да.
1: Тут нужно понять, окна для вас стали любовью с первого взгляда или все-таки сама программа «Любовь с первого взгляда»?
0: Первый трэш-стример, да, если говорить современным языком, получается так?
1: Да, есть такое. Слушай, а «Любовь с первого взгляда» действительно, мы же все смотрели, ну, как бы, совпадет, не совпадет пара. Их же потом в путешествие отправляли в какое-то. Ты помнишь эту программу?
0: Мне больше нравилась игра в конце, когда надо было джойстиком попадать в сердечки.
1: А, да.
0: Все думали, вот бы мне такой джойстик, конечно.
1: Так, от Игоря сообщение, и мне кажется, вот каждую строчку можно пропеть.
0: Давай.
1: Вот, вот каждую. Вечером в среду после обеда.
0: Понятно.
1: Вечером в среду после... Очень умелые ручки здесь, конечно, без музыкального сопровождения. DuckTales. Все. Только с Мисни он появится. А вот это откуда? Мы не жалкие букашки.
0: Супер-ниндзя-черепашки. Здрасте, Светлана Валерьевна.
1: Понятно. А я чувствую, знакомая, но до конца не понимаю, откуда.
0: Всех четверых назовешь?
1: Спасибо.
0: Понятно.
1: Погоди, Донателло, Версачи.
0: Понятно, Версачи.
1: Не, не Версачи, подожди, Микеланджело. Донателло, Микеланджело. Кто еще был? Подскажи букву какую-нибудь. На Р?
0: Ну ладно.
1: Ну назови ты.
0: В смысле?
1: Ну
0: Рафаэль.
1: А, да.
0: И четвертый? Да я не помню сам. Светлана пишет, конечно, джунгли зовут. Конечно, пишет Элен и ребята. Из школы приходил и просто в лёжку у телевизора. Никого дома нет, сама себе барыня. Знаете что, давайте для барыни барскую песню. Неприятно, и нам тоже. И пишет в воскресенье, Светлана, утиные истории Чип и Дейл. Без этого нельзя. Ну и, конечно, Мишки Гамми.
1: Mm-hmm.
0: Сколько персонажей назовешь из Мишек Гамми?
1: Началось.
0: Ну, пожалуйста, нет, это же интересно.
1: Не мучай меня. Так, в совсем далеком детстве очень любила в гостях у сказки. Музыка очень хорошая была в начале. Даже сейчас, когда эту мелодию слышу, накатывает невероятная ностальгия. Ну, а уже в юности очень нравилась передача «Форт Боярд». Еще со старыми правилами. И настоящими тиграми. Вот так.
0: Настоящие тигры. А вот эти деньги, да, сколько их там было. София всегда любила развлекательные, познавательные программы. «Последний герой», «Что, где, когда». Кстати, сегодня день рождения игры. Давайте еще раз поздравим всех интеллектуалов. И пишет, КВН обожала. Сейчас не смотрю, потому что не смешно. И вот говорят, что не смешно, потому что мы якобы там постарели. А объективно говоря, действительно не смешно. Я как-то сел бы посмотреть на прошлой неделе, что ли. Ну вот... Не получилось, не сложилось.
1: Я на съемки ходила, так. В зале еще ничего.
0: Ага.
1: Ну да, а потом уже происходит вот процесс редактуры, что-то попадает на экран, а что-то нет. Вот в зале мне понравилось. Так, еще одно сообщение. Умники и умницы, «Звездный час», «Форт Боярд», «Беверли Хиллз», 90-210. И мы уже в чате вспоминаем, кому кто нравился.
0: У меня футболка была «Беверли Хиллз», 90-210, а ты говоришь. Не знаю, откуда взялась. А что касается умников и умниц, а передача до сих пор идет, между прочим. Можете посмотреть. И то самое настроение, оно до сих пор сохранилось. Все это есть, и ордены шелкового умника, все присутствует. Друзья, рассказывайте, что вы смотрели в детстве, что было той самой программой, которая просто отрывала вас от двора, от футбола, я не знаю, там, резиночек и классиков, и вы бежали домой, потому что если сейчас не посмотрим, а вы помните те времена, то больше не посмотрим никогда. Пропустили серию, извините, аревуар. Наши чаты ждут.

0: Алфавилик Sounds Like a Melody на радио 7 на Семи Холмах. 7.47, точные столичные. Мы отправляемся в путешествие во времени и в интернете. Утро на Семи Холмах. Да, посмотрим, о чем писали в сети именно в этот день, 4 сентября 2016 года. СМИ пугали всех о том, что именно 4 сентября на Землю может упасть астероид 2016 QA2. И он на 50 метров в диаметре больше Челябинского метеорита. Угу. И говорили, будет очень большой бабах, ой, мы все боимся. В общем, 4 сентября все сидят, ждут. Понятное дело, как в наше время уже телефоны приготовились снимать. И что?
1: Ну, не прилетело.
0: Ничего не прилетело. А может быть, куда-то прилетело, где живут, ну, те же самые бразильские племена в джунглях, они, извините, пока без телефонов. Ну, у них так принято. В общем, действительно, все боялись. У нас, понимаете, у нас давно не обещали конец света очередной.
1: Не, периодически всплывают, но на это уже
0: никто
1: не обращает
0: внимания. Самый яркий был в 2012 году. Помните, говорили, что кончится календарь майя, и все, цивилизация прощается с нами. Вот 4 сентября 2016 года тоже говорили, мол, так бабахнет, мало не покажется. Про телефон упомянул, давайте еще скажем вот о чем. В этот день, 4 сентября, Apple анонсировала iPhone 7. С революционным нововведением. Ни за что не вспомните, каким.
1: Каким?
0: Это был первый телефон, в котором не оказалось разъема под наушники. То есть того самого гнезда на 3,5 миллиметра. И все смеялись и говорили, ха-ха-ха, Apple, усердствовал Samsung больше всех. Говорили, ой, посмотрите, новый телефон у них сейчас будет без гнезда для наушников. Apple в ответ говорит, ау, зато у Apple не взрываются аккумуляторы. То есть вот у них тогда, знаете, в 2016 году был вот такой между собойчик. Ну а сейчас, 2026 год, если у вас в руках телефон Samsung, покрутите его, найдете ли вы там разъем для наушников в 3,5 миллиметра. При всем моем нейтральном отношении к Apple, давайте честно скажем, кто из нас сейчас пользуется проводными наушниками?
1: Слушай, сейчас на самом деле это становится модно. И звезды периодически берут проводные наушники.
0: Хорошо, куда они их вставляют, ответь мне.
1: Хороший вопрос. Ну, у меня дочь попросила старый телефон ей включить, чтобы можно было вставлять наушники.
0: Нет, сейчас есть множество переходников с USB Type-C на 3,5 миллиметра. Вы его вставляете в стандартное гнездо для зарядки и слушаете через проводные наушники. Если уж вы такой аудиофил, чтобы вот в метро послушать с нормальным звуком нормальную песню. Вот такие были истории в 2016 году, что сегодня у нас с вами произойдет, о чем будет интересно рассказать уже в 2036, пока еще неизвестно. Утро на семи холмах.

0: Кали Минок, ее Red Blooded Woman на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, готовьтесь, через 20 минут прозвенит звонок, пора будет сесть за парты. Да, 7 класс, наша игра уже очень-очень скоро. Заявки на участие прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. Проверьте свои школьные знания. 7.52 в столице, до конца этого часа танцевальная коллекция радио 7. Всем доброго утра.
1: Реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
3: Поручу Коворку.
2: Какому Коворку?
3: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, Коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
2: А презентацию соберет?
3: И задачи расставит.
2: Саша, отличная работа.
4: Дела поручите Коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
5: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
2: Всем скачать Коворк.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
13: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
14: Сейчас главное верить и ждать.
10: 7 сентября скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
16: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
17: Алло, ну, как там с бизнесом?
18: Что? Вы кому звоните?
17: Твоему бизнесу звоню.
18: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.

0: Альфа-банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. «Париж», «Медиумы»,

0: Цирк и любовь. Электрический поцелуй. В кино с 3 сентября. 18+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: love is the answer.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
1: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
4: Всем доброе утро. На пятницу синоптики для Москвы и Подмосковья пообещали очень неплохой, в общем-то, по погоде день, без дождей, до плюс 20 градусов сегодня. А вот предстоящие выходные осень ожидается. Прогноз на субботу-воскресенье такой, что днем столбики термометров опустятся до плюс 15 и выпадет треть месячной нормы осадков.
5: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
6: В Москве 8 часов утра. Денис Лизин и новости.
4: Вот так коротко?
6: Да. Да, а Дима, что привет, еще добавить, Денис? Начинай.
4: Ну, давайте, минутки 2-3 действительно по информкартине к этой минуте пройдемся. Топливо пониженных экологических классов для автомобилистов — важное сообщение — начало появляться на АЗС по стране. В частности, сами водители сообщают о продажах такого бензина Евро-4 на заправках уже в Пензе, Перми, Татарстане и Кировской области. В большинстве случаев бензин Евро-4 замечали на заправках Татнефти, где его экологические классы обозначили на колонках маркировкой К4. Напомню, что официально с сентября власти разрешили продажу у нас такого топлива, а свои эксперты, в свою очередь, прогнозируют, что бензин пониженного класса продавать по факту будут лишь в отдельных регионах, и уточняют, что для автомобилей старше 15 года такое топливо, как правило, угрозы не представляет. Но поскольку вообще немножко еще цифры, статистики, средний возраст автопарка в России сейчас лет 16, получается, что этот бензин подойдет более чем для половины машин.

0: в стране. Доступ к интернету на борту самолетов в России может появиться уже в следующем году. По крайней мере, как сообщили в Аэрофлоте, речь идет о полноценном российском решении, о нашей технологии, которая, скорее всего, реализует на новейших уже отечественных воздушных лайнерах МС-21. Представители Аэрофлота подчеркивают, что в указанные сроки, 27 и далее 28 год, интернет-сервис для пассажиров в небе должен будет заработать именно на будущих российских лайнерах, а не на тех, что летают сейчас. Самолет МС-21, в свою очередь, напомню, совершил уже первый полет официальный. Его сертификация и серийный запуск — это планы как раз года следующего. Ну и для связи на борту. Давайте немножко по технологии. Мы будем использовать, объявили, низкоорбитальную нашу же спутниковую группировку, которую вовсю уже запускают. Самолеты, в свою очередь, получат терминалы, которые будут связываться с этими спутниками. Ну и пассажиры смогут подключаться к интернету через Wi-Fi. Тут на самолете тоже из Бельгии в Индию прилетел бельгийский премьер. Премьер-министр не просто в гости прилетел, а на важные экономические переговоры. И летел премьер Бельгии с подарком для премьер-министра Индии. Вез легендарный бельгийский шоколад. И не довез. Это новости из нашей непостоянной рубрики, потому что пошла жара. А это потому, что глава бельгийского правительства не смог доставить премьер-министру Индии подарок в виде шоколадной копии ворот Индии, ибо сладости банально растаяли по дороге из-за высоких температур. Вообще-то сомнительное, конечно, объяснение, что именно так смущенный представитель Бельгии сообщал потом на пресс-конференции. Это ж какая должна быть организация премьерского визита, если для шоколадного подарка на высшем уровне не нашли мини-холодильника в самолете бельгийских властей.
1: Знаете, как бы это подавали, да, ну так, с новостной подачей, опять же. Где шоколад, спросили бельгийского министра. Тот ответил, растаял в самолете, облизывая губы.
0: Да.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: С добрым утром, друзья! Добрый. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы с вами в новом часе. Много чудесной музыки, комментарии по теме, разумеется. Ну и кто-то сядет за парту. Игра «Седьмой класс» уже через 10 минут. Если вдруг вы не отправляли свою заявку, сделайте это прямо сейчас на сайте radio7.ru.
3: Да, и если сейчас вы везете своих детей в школу, сыграйте вместе. Вот, даже интересно, кто быстрее будет отвечать. Ну да ладно, и, конечно, приглашаем вас в наши социальные сети. Сегодня у игры «Что, где, когда» день рождения. И мы вспоминаем все программы, все телепередачи, мультфильмы, кино, на которых мы росли.

0: Брайан Адамс, Do I Have to Say the Words на радио 7 на 7 холмах. 8.08 столица. Давайте-ка посмотрим, какие комментарии прилетели по теме к этой минуте.
1: Сегодня разблокированы воспоминания, особенно когда смотришь на какие-то картинки, кто-то выкладывает из того, что смотрел когда-то в детстве, в юности, ты вроде бы уже забыл, что это когда-то шло по телевизору, а тут оп и вспомнил. Так, ну ладно, вот мне понравился комментарий, просто потрясающий. Я как-то в детстве написала письмо бумажное, адрес же где-то нашла, Тобиусу Моретти, главному актеру из сериала «Комиссар Рекс», который я обожала и смотрела. А он мне ответил спустя несколько лет, когда я уже об этом забыла. Прислал открытку с автографом. И серьезно, фотографии есть. И письма, которые туда уходила, и письма обратного. Представляешь?
0: Это заявка на победу.
1: Вообще,
0: ну, это уникальная история,
1: конечно.
0: Правда, уникальная. Это здорово. Спасибо вам огромное. Алексей пишет: все передачи не перечислить, потому что пока был маленький, это АБВГДейка и будильник. Разумеется, спокойной ночи.
1: АБВГДейка.
0: А, помнишь,
1: это
0: да?
1: Я говорю, все. Игра, да-да-да.
0: Это что-то то-то, да.
1: Да я не помню.
0: Ничего страшного. Так вот, спокойной ночи, малыши. Мы ценили за то, что там можно было мультик посмотреть, а тогда мультики — это редкость. Затем, конечно, «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Клуб кинопутешественников», «В мире животных», кстати, многие вспоминали. Давайте.
1: И вот так прям визуально заставку помню.
0: Полетели, да, эти журавли?
1: Да, да.
0: А самое интересное, мы же тогда не знали, что песня-то совсем не об этом, не об летающих журавлях, и уж не о животных точно, там про любовь. Далее пишет: никогда не пропускал отрывки из зарубежных фильмов, но самой желанной была передача «Дэнди. Новая реальность» с Сергеем Супонимом, потому что мы фанатели от «Дэнди». Продолжай, Свет, я пока не выключаю.
1: Да. Еще была какая-то программа детская с Кузей. Там ребята звонили.
0: Позвоните Кузе, извините.
1: Да, будто бы играли. Возможно, это был детский полет фантазии, но я это так запомнила. Была такая программа, да, «Позвоните Кузе», она называлась абсолютно точно.
0: У меня сердце болело, потому что играть можно было только с кнопочного телефона, а у нас был дисковый.
1: Так, Тарас пишет.
0: Зумером привет.
1: Да, Тарас пишет. Зена, королева воинов, а еще же невероятные странствия Геракла. В общем, а после них шла какая-то передача про новинки игр на разных приставках.
0: Ну, вот это, наверное, оно и есть.
1: Может, да.
0: Дэнди, новая реальность, да, так оно и есть. Спасибо огромное вот всем, кто прислал комментарии к этой минуте. Мы же, конечно, не останавливаемся, ждем ваши комментарии, отправляйте их в наши соцсети. Вот как вам удобно, куда удобно, где вы более активны, туда и пишите. Автору лучшего комментария, как всегда, в финале «Утро на семи холмах» вручим очень приятный подарок. Ну, а в седьмой класс играем через пару минут.

0: 8.14 в столице, друзья, и сейчас прозвучит звонок, пора будет сесть за парты, открыть учебники, а вот по каким предметам и кто будет отвечать, кто пойдет к доске, сейчас расскажем.
1: Седьмой класс. На радио 7.
2: Но школьники в большинстве своем в стрессе первые недели учебного года. Мы решили, что в стрессе должны быть все, да, и наши слушатели в том числе. Так, вы отправляете заявки в игру, мы находим седьмую, перезваниваем, и сейчас мы говорим доброе утро Роману. Роман, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Мы за эфиром, кстати, узнали, что Роман только вчера наткнулся на Радио 7 и говорит, что-то так понравилось.
0: Он еще в заявке, написал, а вот возможно такое, что я сейчас попаду в эфир, и вот впервые вообще вот это все, и седьмой моя заявка прилетит. Представляете, Роман, это как звезды-то сошлись, а?
2: Со всех сторон просто так вот, бац.
3: Это очень хорошо, это очень здорово, просто ночь была очень насыщенная, а вот... Как-то все не задалось, а сейчас задалось.
0: Давайте играть. Итак, Роман, Света любит задавать этот вопрос, я тоже спрошу. Как вы в школе учились?
3: Ой, я так замечательно. У меня аттестат не единой четверки, но, правда, не единой пятерки и двойки.
0: Потрясающе. Все, ну у вас есть шанс получить золотую медаль уже в зрелом возрасте. У нас для вас сегодня три вопроса по школьным предметам за седьмой класс. Сегодня это геометрия, литература и география. Для правильного ответа, для победы достаточно ответить на два вопроса, и все сложится. Три варианта ответов будут. Поехали.
2: Итак, геометрия. Роман, скажите, как называются прямые на плоскости, которые не пересекаются?
0: Можете без вариантов ответить. Хотите, дадим варианты.
3: Параллельные прямые?
0: Параллельные, это правильный ответ.
2: Все правильно, да.
0: Второй.
2: Ух ты. Это вообще шедеврально.
0: Какой приятный человек.
2: Верно отвечаешь, такой ух ты. Так, литература. Кто

0: автор повести Тарас Бульба, входящий в сборник «Миргород». Ну, Тараса Бульбу кто написал?
1: По-моему, Гоголь, по-моему, если я не ошибаюсь.
2: Это правильный ответ. Ух, давайте ты! Третий вопрос. Вы уже выиграли, Роман, уже выиграли.
1: Я больше не буду.
2: Спасибо. Будете, поехали, третий вопрос.
0: География. Какое течение в мировом океане является самым мощным и теплым?
1: Ну, а ну это я знаю, Гольфстрим.
0: Да вы же наш хороший.
2: Это кто сказал там, что вы плохо учились? Вы ответили на три вопроса, без вариантов ответов, лично, просто. Вы взяли и выиграли, Роман.
1: Я старался. Это мне училка по географии сказал.
2: О призах.
0: Ой, да. Мы вас от души поздравляем. Вы получаете подарочный сертификат в книжный магазин. Хотите книги покупайте? Хотите открытки? Да что хотите? В любом случае, человек, вы умный, начитанный, с программы 7 класса справились.
2: Поздравляем вас. Вот это дебют, спасибо. Да, Роман? С большой буквы. Садитесь, 5. Вот это была игра. Вот это нам всем понравилось. Друзья, в понедельник мы снова за парты. Впереди выходные. Отдыхайте, набирайте сил, читайте умные книги. Готовьтесь сдавать экзамены.
3: Седьмой класс. На радио 7.

0: Eurythmics и There Must Be an Angel на радио 7 на Семи Холмах. Что дальше? Как всегда, дальше больше. The Verve уже через пару минут, а затем Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8:20 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru. Не является публичной офертой.

0: Центр Формат Мытищи. Олимпийский проспект.
1: 29! Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
4: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик». В постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
7: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.

Bittersweet Symphony от The Verve на Радио 7 на Семи Холмах. Едем дальше с отличной музыкой. И совсем скоро с нами Джастин Тимберлейк.

0: 8.28 в российской столице. Это самое доброе утро на Семи холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. В Подмосковье запустили движение по всей Южной Лыткаринской автодороге, открыв ее последнюю часть. Таким образом, теперь от трассы М2 Крым до М12 Восток можно ехать без светофоров вообще. Благоустройство прилегающей территории объявили власти, об устройстве всех съездов завершат там до конца года. Открытие отрезков дорожных от Володарского до Лыткаринского, от Лыткаринского шоссе до трассы М5 Урал и также участка от Каширского шоссе до дороги А5 в итоге сократило время в пути между соседними районами в Подмосковье вплоть до получаса. И теперь, в общем-то, главным дорожным проектом в области может стать еще частичное расширение Щелковского шоссе. Трамваи будут курсировать по измененным маршрутам у Курского вокзала и на улице Сергия Радонежского. Это в воскресенье по причине осеннего парада трамваев. 6 числа по улицам проедет колонна из 18 исторических моделей разных поколений. Мероприятие это начнется в воскресенье в 11:30 от кольца у Курского вокзала. Трамвайная колонна далее проследует до улицы Сергия Радонежского. И вот там с полудня до 5 часов будет проходить выставка исторических трамваев и ретро-автомобилей. Для посетителей, в мэрии уточнили, будут работать интерактивные зоны с реконструкторами. Гости парада трамваев заодно смогут делать снимки в ретро-фотозоне и тут же их распечатывать. День ходьбы завтра пойдет в Москве. В прошлом году, к слову, участие в этом проекте приняли до 20 тысяч человек. В эту субботу ожидается не меньше. Организаторы сразу подчеркивают, что день ходьбы рассчитан на все возрасты, разрушая таким образом стереотип, что скандинавская ходьба – спорт только для старшего поколения. Нет. Завтра к проекту могут присоединиться и молодежь, и семьи с детьми. Всех участников ждет маршрут длиной в 3 километра от Ростовской набережной до Лужников. Объявили, что для участия в дне ходьбы надо только зарегистрироваться на сайте проекта, а потом всем выдадут палки для скандинавской ходьбы, именную футболку, панаму, рюкзак и бутылку воды. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, между шоссе энтузиастов и Рязанским проспектом на 8:30 утра практически не едет скоростной диаметр. Также из-за последствий ДТП битком третье кольцо от Волгоградского в сторону Лефортово. И также по городу в центр еще сейчас очень плохой трафик на Волгоградском проспекте, на Можайском, Дмитровском, Ленинградском шоссе, а также на Ярославском с проспектом Мира. У меня на этом пока что все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.

0: Луи Армстронг и наилучшие воспоминания. У нас сегодня телевизионные наилучшие воспоминания в чате. Рассказывайте, что смотрели, от чего вас было буквально не оторвать в вашем детстве, молодости, неважно. Рассказывайте. Автору лучшего комментария отличный подарок от Радио 7 уже очень скоро.
1: Так, ну а прямо сейчас в студии появляется наш эксперт в области русского языка. Ой, какой высокого языка, звучит хорошо.
0: Давай, хорошо, дослушаем, дослушали. И кто?
1: Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно. На Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, и у нас вопрос от Алексея из Самары. Всегда было интересно, почему выражения «предан кому-то» и «предан кем-то», будучи почти одинаковыми, имеют противоположные смыслы.
3: Это связано с расхождениями значения глагола «предать», ну, буквально «передать», да? Угу. Когда ты кому-то предан, ты как будто себя ему передаешь, да? И когда ты кого-то предаешь, ну, ты как будто передаешь его другому.
1: Вот. Интересно.
3: Можно, да, можно так это истолковать. То есть просто компоненты значения разные. Один глагол разошелся по значениям.
1: Спасибо большое, друзья. Не расходитесь. Свои вопросы адресуйте Владимиру Пахомову на сайте Радио 7.
2: Говорим правильно. На Радио 7.

Вы знаете, когда я сегодня искала информацию о певице, которая празднует свой день рождения, конечно, споткнулась на годе рождения. Мне почему-то казалось, я не знаю почему, может быть, сейчас кто-то поддержит меня, кто-то нет, мне казалось, что она немного постарше. Я не знаю, почему так сложилось. Итак, ладно, давайте по порядку. Американская певица в стиле R&B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер. И все это о ней, о прекрасной Бейонсе. 1981 года рождения, наша прекрасная дама. Будучи ребенком, участвовала в разных вокальных и танцевальных конкурсах, принимала участие в школьной художественной самодеятельности. Вы представляете, вот ходила в самодеятельность, а потом что из этого выросло? Она рекордсменка Грэмми. Бейонс получила больше всего

0: всех наград Грэмми за всю историю премии. У них более 30. Более 30!
1: И что еще примечательно, ну, к Бейонсе можно относиться по-разному, но у любого из нас есть хотя бы одна песня, которая, ну, близка, которая нравится. У нее очень разнообразное творчество, несмотря на то, что вот Света сказала, да, что она R&B-певица. Ну, у нее очень приятные мелодичные песни, нельзя прям ее вот прям в рамки загнать. Она может так зажечь иногда, ну, просто удивляешься.
0: Да, конечно.
1: Как Джей-Зи с ней справляется? Так, из любимого, давайте фрагмент, что-то мы о Бейонсе разговариваем. А что разговаривать, если ее можно послушать?

0: Здорово, да. Это Halo, отличная песня.
1: Интересный факт нашла о ней. Для нее число 4 имеет особое значение. Она родилась, да, вот, собственно, 4 сентября. Ее муж Джей-Зи родился 4 декабря. Они поженились 4 апреля, то есть 4.04. И один из ее альбомов, конечно, называется 4.
0: Но а еще... сколько человек было в группе Destiny's Child, помнишь?
1: 4?
0: 3.
1: 3?
0: Не дотянули, поэтому и распались.
1: Да, Бейонсе в детстве выступала в группе Destiny's Child, которая принесла ей мировую известность. Вот тут, конечно, без вариантов.
0: Напомним, хотя что здесь напоминать? Классно, классно,
1: так,
0: да.
1: Так, еще один факт хочу добавить, потому что очень он меня удивил. Ученые назвали в честь Бейонсе редкий вид слепня. В общем, из-за золотистого пушка на его брюшке, который напомнил им наряд певицы.
0: Ой, как мило. Как мило. Ну и до сих пор адвокат Бейонсе требует удалить ту самую фотографию из интернета. Помните? Не помните? Ну, это был интересный, очень забавный скандал, когда, ну, неудачное фото выложили в сеть. Адвокат прямо, ну, и ракурсы, выражение лица, и в целом поза. Ну, неудачные фото. Бывает у каждого из нас такое. Он сказал, удалите немедленно, иначе всех оштрафуем. И сейчас даже такой, знаете, неофициально отмечается день удаления фотографии Бейонсе. И отмечает его, разумеется, выкладывая то самое фото. Бейонсе, великолепная, талантливая, красивая. Поздравляем с днем рождения. Друзья, если у вас сегодня день рождения... А, вы в один день с Бейонсе родились, это здорово. Или она с вами в один день родилась. И мы вас поздравляем всей страной.

Олив и You're Not Alone на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, через 20 минут наша игра, наша рубрика, наша история под названием «Мой саундтрек». Одна из ваших потрясающих историй с великолепной песней из репертуара радио 7. Все это впереди, и если вдруг вы хотите поделиться своей историей, своей песней, сделайте это на сайте radio7.ru. Приз просто великолепный портативный фотопринтер. До конца этого часа, кстати, танцевальная коллекция радио 7, 81 в столице. С добрым утром.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
3: Поручу коворку.
2: Какому коворку?
3: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
2: А презентацию соберет?
3: И задачи расставит.
2: Саша, отличная работа.
3: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
4: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
2: Всем скачать коворк.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
11: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Скажи счастью «да».
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
13: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
14: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
15: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
17: Куда срочно перенести рабочие чаты?
18: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
19: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
20: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», кредитные карты, кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7 о погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. На пятницу синоптики для Москвы и Подмосковья пообещали очень неплохой, в общем-то, по погоде день. Без дождей, до плюс 20 градусов сегодня. А вот предстоящие выходные осень ожидается. Прогноз на субботу-воскресенье такой, что днем столбики термометров опустятся до плюс 15 и выпадет треть месячной нормы осадков.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
3: В Москве 9 часов утра. Давайте вместе встретим Дениса Лизина. Он нам новости принес. Спасибо приятному человеку.
1: Да, Дима, привет, Света. Привет и доброе утро всем. Ну что, давайте с экономики большой начнем. Вот сейчас Дальневосточный форум экономически заканчивается. В том числе, вполне возможно, сегодня на самом деле будет поставлена тихо точка в многогодичных переговорах по глобальному газовому проекту «Сила Сибири-2». Потому что его маршрут и коммерческие условия поставок газа в том числе обсудят именно сегодня на встрече представители властей России и Китая. В правительстве уточнили, что вслед за обсуждением, которое многие годы ведут последний «Газпром» и китайская национальная газовая компания. Именно сегодня пройдет еще и встреча с зампредседателя Госсовета Китая в рамках межправительственной комиссии по развитию торгово-экономических отношений, собственно, между нашей страной и КНР. И обсудят как раз газовую тему, чтобы, цитата, «максимально содействовать тому, чтобы быстрее договориться о запуске проекта «Силы Сибири-2». Напомню, что эксперты, экономисты отмечали, что полностью он, конечно, не компенсирует перекрытые поставки от нас в Евросоюз, но серьезно увеличит восточные газовые перспективы. Примерно час назад, на самом деле, в том числе, в целом еще и подвели предварительные итоги Восточного экономического форума. Он на этой неделе, напомню, несколько дней проходил, сейчас завершается.

0: во Владивостоке. Так вот, 7 тысяч человек приняли в нем участие всего. Среди них почти 2,5 тысячи представителей нашего иностранного бизнеса. Это 1000, даже чуть больше компаний. И было подписано, вот эти самые важные цифры, около 300 соглашений на общую сумму 6 триллионов 660 миллиардов рублей. Это чуть больше, чем было год назад. Да, еще согласно заявлению наших властей, самые многочисленные делегации в Восточном экономическом форуме поучаствовали и приезжали из Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Южной Кореи, Индии и Мьянмы. Давайте, во-первых, вернемся к нам в страну. Ну и в финале вот этого выпуска прям как-то получится так, как будто классический финал выпуска новостей. Как говорится, и о погоде. Не успела начаться осень, а синоптики уже заговорили о приходе зимы. По крайней мере, на севере Чукотского автономного округа зафиксировали первый в этом году снег в стране. Сообщает гидрометцентр. В данном случае, так давайте скажем синоптики, что эти первые зимние осадки в северной части Чукотки, конечно, представляли собой еще скорее дождь с мокрым снегом, нежели полноценный снегопад, но, тем не менее, процесс пошел. И синоптики, конечно, заодно решили еще усугубить, уточнив, что в ближайшие недели снег заодно может выпасть еще в ряде регионов Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири. А ведь только начало сентября.
1: А мы все равно будем верить в лучшее. В октябре нас ждут плюс 25.
0: Отлично.
2: Фантазер.
1: Спасибо, Свет. Вот жизнерадостный человек. Тебе бы на радио работать.

0: Друзья, всем самого-самого доброго утра.
1: Да, ну какой снег, ну какой... Давай мы его не будем больше звать. Зачем он нам про это рассказывает? Я расстроилась.
0: Ты сейчас, как маленькие дети, знаете, играют в прятки. Вот он глаза руками закрыл, и вот если он вас не видит, значит, ничего вокруг не происходит. Неважно, что будет. Будет снег, ураган, да все что угодно. Музыка лучшая здесь, лучшие люди тоже здесь собрались обсудить что-то насущное. Ну и здесь же мой саундтрек, та самая рубрика с невероятными историями и самой любимой музыкой уже через 10 минут.
1: Да, и в социальных сетях наших сегодня приятно и хорошо. Вы тоже заходите, пожалуйста, найти нас несложно. В любом поисковике вбиваете «Радио 7», вот они мы. И в той социальной сети, где вам удобнее. И комментарии читаете, конечно, свои комментарии тоже оставляете. Вспомните, пожалуйста, вот какие телепрограммы, телепередачи, как хотите называйте, вызывали в вас, ну, наибольший трепет и самые приятные чувства.

0: Просто шикарный дуэт Sting и Милен Фармер и их Stolen Car на радио 7 на Семи Холмах. 9.07 в столице. Друзья, время очередных комментариев.
1: Сегодня огромное количество программ, которые уже как будто бы стерлись в памяти, но нет, вспоминаются. И вот от Александра сообщение. Как можно забыть «Зов джунглей» до 16 и старше, «Царя горы», «Остаться в живых», «Окна» и «Дом» — самый первый, первая часть.
0: А я был юный, любил группу «Кармен» и любил программу «50 на 50», потому что Сергей Лимох туда записывал заставки, и мне очень нравилось.
1: Муза Босс сегодня, кстати, тоже вспоминали.
0: Рулевая обоза Иван Демидов.
1: Да.
0: Точно вспомнили. Александр пишет, и, кстати, кто-то из вас, друзья, в чате указал, мол, сегодня по названиям передач можно угадывать возраст человека, который сейчас в чате. Так вот, Александр пишет, я очень любил «Здоровье» с Белянчиковой, а... Кто помнит программу «Здоровье» с Белянчиковой, той самой? Поинтересуйтесь, очень здорово было. Музыкальный киоск с Беляевой, «А ну-ка, девушки», «Очевидные невероятные» и «Вокруг смеха» с Александром Ивановым, а?
1: Ничего себе.
0: И пишет, а вот когда стал старше, мы с мамой с удовольствием смотрели «Поле чудес», и мы с ней играли следующим образом. Если я отгадывал слово раньше игроков, мама давала мне рубль. А если выигрывала она, отгадывала слово, я ее просто целовал. И вот так я себе выигрывал билеты в видеосалон ходить смотреть фильмы. Он как раз стоил 1 рубль. Это заявка на победу. Шикарная история.
1: Ох, мне кажется, следующее сообщение сейчас прочувствует просто каждый.
0: Давай.
1: Александр пишет. У меня с умниками и умницами связано воспоминание из детства, где мама... звала меня к телевизору со словами: «Саша, иди посмотри на умных детей». Не уверена, сколько это теплое воспоминание.
0: И это заявка на победу. Слушайте, как здорово.
1: Иди посмотри.
0: Это такая стимуляция,
1: да? Ты посмотри,
0: да?
1: Как девочка учится в школе хорошо. Ты посмотри, как отвечает.
0: А боже. Вот у Натальи Ивановны сын, да? Это,
1: да,
0: наверное,
1: да,
0: оттуда
1: да,
0: это
1: да,
0: все.
1: Да, да.
0: Ой, как здорово, Александр. Спасибо вам огромное. Да, действительно, будем держать в голове вашу историю в качестве, опять же, заявки на победу. Вдруг вы заберете сегодня главный приз. А вдруг вы, мы же вашу историю еще не видели, присылайте ее скорее в наши соцсети, рассказывайте, что смотрели, чему радовались, бросали все дела, и от телевизора вас было не оттащить. Сегодня день рождения игры «Что, где, когда», и мы как раз-таки вспоминаем знаковые передачи из нашего детства. Ну а та самая знаковая песня уже через пару минут. Утро на семи холмах.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way на радио 7 на Семи Холмах. И мы абсолютно уверены, с этой песней у вас тоже есть какая-то связанная история. Расскажите ее нам, чтобы получилось примерно так, как получится сейчас со следующей песней и следующей историей.
1: Мой саундтрек на радио 7.
2: Если какое-то событие в вашей жизни крепко держится в вашей памяти и тесно связано с какой-то определенной песней, то добро пожаловать на сайт Радио 7. Рассказывайте свои истории, указывайте, какая песня при этом сопровождала тот самый момент. Мы эти истории читаем, иногда смахивая слезу, честное слово.
0: Но очень
2: трогательные
0: классные истории.
2: Бывают, да, такие, в общем, все эти истории прекрасны, красивы. Мы каждый день выбираем какую-то одну историю, озвучиваем в эфире.
0: И давайте такая маленькая ремарочка. Мы со Светой смотрим, вот у нас уже сегодня пятый день игра, да? И дамы в основном пишут. Мужчина, а вы что, хотите сказать, что вы пули непробиваемые, что ли? Рассказывайте. Что вас цепляло, с чем ассоциируется та или иная песня, которую вы в какой-то момент слышите на Радио 7. Ну и что касается дам, мы сейчас готовы озвучить истории Натальи из Калининграда. И вы узнаете, какие хиты были хитами с большой буквы на калининградских дискотеках. Поехали!
2: Ну пусть так, хорошо. Итак, Наталья пишет. Я, кстати, не буду говорить, что за песня, что
0: она
2: за
0: сама
2: группа.
0: Объявит.
2: Да, а вы, друзья, попробуйте догадаться. И даже интересно, в какой момент вы считаете, да, вот, что это за песня. Итак, мой саундтрек – любимая классика. Одна из моих самых любимых песен. Ирония судьбы. Она родилась в один год со мной, но услышала я ее только в 90-х. Помню, как какой-то местный канал буквально не выключал клип. Видимо, там тоже были ее преданные фанаты. Эти парни в клетчатых рубашках, их хрипловатые, но такие мягкие голоса, поющие о чем-то запретном и манящем. Тогда это казалось настоящей магией. В 90-е в Калининграде на дискотеках ее крутили постоянно. Но был нюанс. Песня невероятно длинная, целых 6 минут 30 секунд. И если тебя приглашал танцевать симпатичный парень, думалось, да вот хоть бы подольше. А если не очень симпатичный, то скорее бы закончилось. Песня-загадка о двусмысленности, о вечном споре добра и зла стала хитом всех времен. И до сих пор у меня сильнее стучится сердце, когда случайно слышу ее сейчас. Время прошло, но магия все та же.
0: Шикарная история.
2: Красиво.
0: От Натальи из Калининграда. Наталья, доброе утро, здравствуйте. Наталья! Ладно, хорошо. Ты будешь за Наталью или я? Кто будет объявлять песню?
2: Ну давай ты, я уже историю озвучила, давай.
0: Я думаю, друзья, вы догадались, что это за песня. Ну какая песня может длиться 6 минут 30 секунд? Парни в клетчатых рубашках,
2: ну,
0: да? А?
2: Ну.
0: Конечно, это группа The Eagles и тот самый отель Калифорнии. Вы прекрасно ее знаете. И действительно, вот мне больше всего понравилась в этой истории строчка. Если симпатичный парень
2: так пригласил... Так хотелось бы подольше.
0: А если не очень, скорее бы закончилось. Вечная классика, как правильно писала Наталья, через мгновение на Радио 7. Наталье мы вручаем портативный фотопринтер, чтобы воспоминаний было еще больше зафиксированных, тем более. Друзья, ну и, конечно, мы ждем ваши истории. Как раз пока будет звучать «Отель Калифорния», можете писать.
1: Мой саундтрек на Радио 7.

0: потрясающие истории от Eagles и, конечно, от Натальи из Калининграда. А мы ждем Пашу на сайте radio7.ru. 9.21 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
2: Что такое раннее бронирование?

0: Бронирование.
1: Это широкий выбор отелей и гарантия лучшей цены в пик сезона.
0: Каникулы на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии.
1: Горные лыжи в Альпах и Красной Поляне.
0: Приключения в Африке и Южной Америке.
1: Забронируйте новогодний тур прямо сейчас.
0: И никакой суеты в канун праздников.
1: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
0: Sodis.ru

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
4: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
5: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Ладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
6: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
7: Дорогие друзья, с вами Константин Хабенский. МХТ имени Чехова открывает новый сезон. В этом сезоне премьеры и любимые спектакли. Живые эмоции и те волнительные вечера, когда на сцене начинается настоящая жизнь. Каждый спектакль – это встреча, которую нельзя пропустить. Выбирайте театр. Приходите в МХТ. Билеты уже в продаже на сайте mhat.ru.
8: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM.

The Weeknd и Daft Punk, I Feel It Coming на Радио 7 на Семи Холмах. Ну да, есть такое чувство, приближается что-то хорошее. Мы, конечно, о музыке. Совсем скоро на Радио 7 с нами Man at Work. А еще Benefit. И уже через пару минут The Cure, самые пятничные песни, конечно же, Friday.

0: 9:28 в Москве. Это самое доброе утро на семи холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. После того, как вчера открыли новый участок скоростного диаметра вдоль Каспийской улицы от Сиванской до Павелецкого направления железной дороги, в мэрии уточнили, что к концу года там еще завершат реконструкцию участка вдоль улицы Каспийской от Сиванской до улицы Медиков. Таким образом, весь проект спрямления скоростного диаметра завершат до января, а уже открытый участок был самым сложным. Там создали сразу 6 инженерных сооружений вдоль ЖД-дороги. В воскресенье в столице перекроют несколько улиц. Это по причине проведения парада трамваев с 10 утра до 17:00. Будет не проехать по улице Сергия Радонежского от Андроневской площади до Рогожского вала. И еще с 11:30 до 12:30 частично в воскресенье перекроют Верхний Сусальный переулок, улицу Верхняя Сыромятническая, Третий Сыромятнический переулок, Костомаровский переулок и мост, а также Андроневскую площадь от Костомаровского моста до улицы Сергия Радонежского. Телеграф на Тверской открыли для работы Центрального университета. Реставрационно-строительные работы там, напомню, шли почти 4 года. И сейчас закончили первый этап приспособления этого здания к новой функции. В бывшей радиостудии, откуда в середине 20 века, например, выходили передачи диктора Юрия Левитана, теперь работает студенческий медиацентр. Остальные площади заняли учебные аудитории. Полную реставрацию телеграфа на Тверской завершат в следующем году, после чего там в том числе откроют еще и музей, а также общественное пространство для всех. Патриарх Московский всея Руси возглавит общемосковский крестный ход. В это воскресенье маршрут его будет от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря через набережные и Хамовнический вал, в том числе по улицам воскресенья. Они пронесут частицы мощей святого князя Дмитрия Донского. А далее, с 7 числа, они будут находиться для поклонения уже в храме Христа Спасителя. Ну а теперь давайте поизучаем ситуацию на автодорогах на эту минуту. Яндекс.Карт показывает, что Московская кольцевая на 9:30 утра продолжает местами тормозить на юге по внутренней стороне, на северо-западе и на востоке по стороне внешней, и это в том числе из-за аварий. В плане подъездов к столице из области битком на эту минуту Щелковская, Энтузиастов, Каширская и Новая Рига. И в черте Москвы еще масса времени теряется, если пытаться ехать по Ярославскому с проспектом Мира, по Ленинградскому, по Дмитровскому, а также по Рязанскому проспекту до Третьего кольца, на котором на третьем транспортном еще и участок на юго-востоке битком. На этом пока все. Всем удачи!
2: Радио 7.

0: Benefit Excels на Радио 7 на Семи Холмах. 9:37 в российской столице. Друзья, по-прежнему в наших соцсетях принимаем ваши комментарии по теме. Рассказывайте, что такого смотрели по телеку. От чего оторваться было невозможно. Главные передачи вашего детства.
1: Так, ну а в студии появляется эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. У нас на связи Алиса из Воронежа. Она пишет: мы недавно были в отпуске, и там в ресторане нам подали улиток. Я сразу вспомнила сцену из «Красотки», и чтобы не опозориться, даже не прикоснулась к этому угощению. Как реально их едят по этикету?
3: Вот нет ничего ужасного в том, чтобы когда приносят какое-нибудь новое блюдо, например, особенно если оно довольно экзотическое, прямо поинтересоваться у официанта, как более удобно будет вот это вот съесть. Я уверена, что если это сделать аккуратно и тактично, ну, скорее всего, не будет никакого осуждения ни с чьей стороны. Гораздо хуже, когда мы там пытаемся, значит, разобраться сами, и это приводит к очень странным последствиям, как в «Красотке», например. Это первое. Второе, если мы говорим о том, что все-таки делать. Традиционно к эскарго подают специальные щипцы, их, как правило, берут в левую руку и зажимают раковину с улиткой. Таким образом, она никуда у нас, значит, не должна бы по-хорошему улететь, появляется довольно серьезное сцепление. А в правую руку берут специальную вилочку, которой, собственно, этого моллюска и достают из этой раковины, которая у нас зафиксирована. И все, процесс довольно простой. Для любителей таких угощений все должно пройти гладко.
0: В теории отлично звучит. Друзья, практикуйтесь в хороших манерах, задавайте свои вопросы Татьяне Барановой на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: это Man at Work на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, всех еще раз с пятницей. А где пятница, там и уикенд уже совсем рядом.
1: Радио 7 представляет уикенд культурного обмена.
0: Именно так, ведь музыка тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Так вот, Радио 7 представляет тот самый уикенд культурного обмена. И в эти выходные песни, которые, ну, практически не заметили на родине и при этом очень сильно полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира, только на Радио 7.
2: И вот, например, вы знали, откуда взялось название группы «Маранди» и вообще, что оно означает? Ну, в общем, о том, как румынский дуэт создал сингл, который не заметили на Западе, но поставил на рингтон буквально каждый второй житель России. Слушайте в нашем уикенде.
1: Уикенд культурного обмена. Только на Радио 7.

0: Ну как вам ностальгия? Приятно? Миранда Энджелс на Радио 7 на Семи Холмах. Ну теперь давайте посмотрим на день грядущий, что нам звезды обещают.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, знаки огня. Пятница может принести вам редкую возможность увидеть результат чужого решения, которое когда-то повлияло и на вашу жизнь. Овны, львы и стрельцы, эта цепочка событий заставит вас иначе взглянуть на собственный путь.
0: Знаком Земли стоит тщательно проверять то, что вы обычно делаете автоматически. Тельцы, девы и козероги, ваша внимательность окажется оправданной.
2: Знаки воздуха. Звезды обещают необычный разговор с человеком, которого вы давно знаете. Близнецы, весы и водолеи. И речь пойдет о теме, которую вы никогда прежде между собой не затрагивали.
0: Знаки воды. Вечером вам может неожиданно захотеться выйти на улицу именно в тот момент, когда вы уже собирались остаться дома. Раки, скорпионы и рыбы. Не игнорируйте это желание, ведь смена обстановки пойдет вам на пользу и может принести судьбоносную встречу.
1: Утро на семи холмах. Реклама. Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
1: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
1: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Алло, ну как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться

0: со симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
1: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Все начинается совсем скоро. День рождения Ашан. Скидки на 20 тысяч товаров. Розыгрыш автомобиля и сотен призов. Праздник начинается с Ашан. Акция с 9 по 29 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ashan.ru.
3: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5. С вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
7: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
8: Поручу коворку.
7: Какому коворку?
8: Bittrex 24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
7: А презентацию соберет?
8: И задачи расставит.
7: Саша, отличная работа.
9: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex 24 Коворк Код.
10: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
7: Всем скачать коворк.
11: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
13: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. На пятницу синоптики для Москвы и Подмосковья пообещали очень неплохой, в общем-то, по погоде день. Без дождей до плюс 20 градусов сегодня. А вот предстоящие выходные осень ожидается. Прогноз на субботу-воскресенье такой, что днем столбики термометров опустятся до плюс 15 и выпадет треть месячной нормы осадков.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
4: В российской столице 10 часов утра. Самое время встретить Дениса Лизина с новостями. Доброе утро.
2: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Давайте с финансовой тематики начнем. Новость в этом выпуске. Центробанк сделает паузу в цикле снижения ключевой ставки, то есть сохранит ее на нынешнем уровне 14% по итогам заседания 11 сентября. Ровно за неделю, получается, до этого события экономисты уже сходятся именно на этом прогнозе. Главный аргумент в пользу паузы – проинфляционные риски. То есть в течение последнего месяца, пошли. Прежде всего растут цены на бензин и ситуация на топливном рынке. Это важнейший фактор для нового решения ЦБ. И еще на цены влияют сильно проблемы у маркетплейсов. Это связано с атаками БПЛА. Центробанк, как считают эксперты, через неделю обсудит, конечно, вариант снижения ключевой на четверть пункта, то есть до отметки 13,75, но выберет в итоге более осторожный вариант, сохранит нынешнюю ставку. Такой главный прогноз. Экономисты вообще отмечают, что возможности для быстрого далее смягчения финансовой политики сократилось. И в самом ЦБ это как раз тоже подтверждают. От финала Восточного экономического форума власти Сахалина дали новость. Объявили, что готовятся у себя к запуску первого в России пассажирского водородного поезда. После сертификации этот состав на водородном топливе будет курсировать там на одном из местных маршрутов. Собственно, с этого начнется внедрение у нас в стране экологически безопасных видов транспорта нового вида. Первый в России водородный поезд, что еще известно, построят до конца нынешнего года для использования на неэлектрифицированных участках ЖД-сети. И он не будет производить при этом вообще никаких вредных выбросов в атмосферу. То есть его выхлопы — это водяной пар. Так что речь идет про уникальный инновационный проект, отечественный. И на Сахалине этот водородный поезд начнет ездить и перевозить пассажиров примерно через год. Сроки проекта, о котором пойдет речь в следующей новости, еще пока не объявляли вообще, но проект очень интересный. Дети, семьи, внимание. Россия и Китай обсуждают строительство у нас крупного тематического парка развлечений, который в итоге окажется самым большим в стране. И хотя все собираются реализовать совместно с китайскими партнерами, в их отношении речь про технологии, потому что саму концепцию парка развлечений объявили уже свяжут с народными сказками. Ну и по задумке парк будет сопоставим по масштабу, как минимум, с крупными международными тематическими парками вроде Диснейленда. Только вместо Микки Мауса и разного рода принцесс в его основе окажутся персонажи нашего фольклора. Так что получится такой Диснейленд по-русски. В проекте совместят российскую, объявили, культурную тематику и современные технологии, новейшие аттракционы. Российско-китайское партнерство по поводу крупнейшего у нас парка развлечений на стадии обсуждения.
5: А город какой? Пока
2: все в секрете. Да.
4: Слушайте, американские горки, которые у нас, русские, понимаешь, да? Американские горки можно будет назвать индекс Мосбиржи вниз и вверх. Понимаете, самые крутые будут обязательно.

0: Ну и от бешеных новостей, друзья, постепенно переходим к музыке. Для вас впереди целый час чудесный.
1: Это что за голос такой? Почему ты так?
0: Вспомнился почему-то индекс Мосбиржи, а после этого надо разговаривать именно таким голосом. Вообще, кроме шуток, отличная музыка впереди. Поговорим о кино и, между прочим, об одном очень интересном фестивале. Вот прям дождитесь, через полчаса с небольшим расскажем вам. В этом же часе мы подведем итоги утра, так что ждем ваши комментарии по теме.
1: Да, вы, пожалуйста, заходите в наши социальные сети. Сегодня пятница, и как-то очень по теплому, с ностальгией мы вспоминаем те телепрограммы, телепередачи, которые мы смотрели с вами в детстве или юности, на которых росли.

0: Белинда Карлайл и «Circle in the Sand». 10.06 в столице. Мы тут по-прежнему в наших соцсетях ностальгируем. Это приятно. Лучшие комментарии озвучиваем.
1: Опять же, проходимся по возрасту. Ну, правда, вспоминают же все из своего детства или своей юности. Сразу понятно, где и в какие года примерно человек родился. Так, «Фабрика звезд» еще, но только первые пару сезонов.
0: Согласен.
1: Дальше как-то выросла из этого. Но сначала так любопытно было, как живут, как учатся, с кем дружат, как конфликтуют. В общем, было ух, как интересно, Катерина.
0: Александр, я бросал все и смотрел в юношеском возрасте «Взгляд», а еще до и после полуночи, потому что там крутили модные музыкальные клипы, а я сидел рядом с телевизором и подключенным к нему кассетным магнитофоном. Mm-hmm. Именно записывал песни.
1: Да, да.
0: Было такое, Александр, я тоже писал. В новогоднюю ночь обычно на нашем ТВ показывали какие-то редкие клипы, интересную музыку. Было прям здорово.
1: Слушай, мне вот пока интересно, почему никто у нас в комментариях не вспомнил

0: вспомнил передачу 50 на 50. Помнишь
1: 50-50,
0: ну,
1: конечно.
0: Ну, конечно. Так, вот опять же про возраст. Еще пустее улицы, это мы сегодня вспоминали, что когда шли те или иные программы, сериалы, улицы пустели, там ребятня шла к телевизору или там люди постарше. Так вот, еще пустее улицы были, когда шла программа «ТАСС уполномочен заявить». Это при мне. Что-то такое вспоминается?
1: Честно говоря, не скажу. Потому что как-то я за развлекательное телевидение за этот пункт и проголосовал, кстати. Там, отметьтесь, и подавляющее большинство тоже за это голосовало. Екатерина, «Джунгли зовут», а еще «Дисней клуб по воскресеньям».
0: О,
1: ох,
0: да.
1: Это пишет она «Ожидание». Даже дед мне говорил, целых полчаса мультиков. И тогда казалось, что это какая-то невиданная вечность. А еще в каком-то году по пятницам показывали все части «Кошмара на улице Вязов».
0: Ой-ой-ой.
1: Двор
0: ой-ой-ой.
1: Пустел, а потом
0: нет,
1: мы...
0: Нет,
1: пугали друг друга, царапая вилкой по стеклу.
0: Раз, два.
1: А вон откуда
0: Фредди
1: это, да?
0: Фредди придет, да.
1: Ты раздражаешься, если вилкой царапать по стеклу?
0: Нет, это я нормально. Вот песенка из «Кошмар на улице Вязов» — это самое страшное, что я могу услышать в своей жизни, особенно перед сном.
1: Буду иметь в виду.
0: Не надо. Так, а как же детективное агентство «Лунный свет»? Еще «Квантовый скачок», а еще «Деревня дураков», VH1 канал и еще неиспорченный MTV. Ох, было
1: MTV
0: дело.
1: Же закрыли, да?
0: Но сейчас да, уже. Давно.
1: Тогда открывайте шире... Приемники можно открывать? Нет, знаете, что открывайте шире? Открывайте шире вот эти дверцы, которые под ту самую музыку, друзья. Сегодня еще, помимо того, что передача «Что, где, когда», у нее сегодня день рождения. Сегодня передача «В гостях у сказки» исполняется 50 лет.
0: Ого.
1: Имейте в виду,
0: ого,
1: именно там показывали «Морозко», то самое «Варвара, краса, длинная коса», «Королевство зеркал». Ну, а тетю Валю лишний раз, конечно, представлять не нужно. Но мы спрашиваем вас, что смотрели вы, ради чего вы готовили бросить все дела, спешили к телевизору, подчеркивали что-то в телепрограмме, рассказывайте. Автору лучшего комментария уже через полчаса вручаем главный приз этого утра.

0: это Джимми Раквай. Вообще эту музыку не спутаешь ни с чем. 10-12 в столице, друзья. Ну а какие тренды сегодня будут задавать настроение? Что посмотреть в сети? Что отправить родным, близким? Чему удивиться? Подскажет Света. Она уже что-то там намониторила. Утро на семи
1: холмах. Чему удивиться, говоришь? Цене нового телефона можно удивиться. Да, цены там, ну, такие приличные. Да давайте по порядку. Во-первых, не так давно один из маркетплейсов по факту получается, ну, как сказать, слил, да, цвета телефона, который еще даже не представлен, только лишь потому, что они выставили в продажу чехлы на телефоны в тех цветах, которые вот, собственно, совсем скоро появятся. Ну, а теперь есть еще одна информация, то есть еще презентации не было, но есть прогноз цен. Итак, новый iPhone у нас совсем скоро выйдет на рынок, вроде как складной он будет, ну, симпатично смотрится, цвет красивый тоже, есть такой бордовый, есть фиолетовый, ну да ладно, давайте смотреть. Итак, iPhone Ultra 256 гигабайт будет стоить 216 тысяч рублей, на 512 гигабайт 260 тысяч рублей, а на 1 терабайт 277 тысяч рублей.
0: Надо брать, действительно надо брать. Вообще, это интересный форм-фактор. Сначала Samsung выпустил, это называется сейчас паспорт. То есть он размером с паспорт, понимаете, любой, загранпаспорт, новый, как у Светы, вот она недавно получила, можете ее поздравить.
1: Спасибо.
0: Он прям размером с паспорт, открывается, и получается вот такой форм-фактор, ну, вроде бы маленького планшетика. Говорят, штука удобная. Так вот, сначала Samsung выпустил такой телефон, затем Huawei выпустил, и все сейчас ждут iPhone, и как кто-то пошутил, iPhone новый еще не успел выйти, а уже его два раза убили, и Samsung Huawei.
1: Ладно. Так, смотрите, какая интересная история. Тут, к сожалению, нет больших подробностей, но мне очень понравилось. В Китае 13-летняя девочка на вайп-кодила, ну, через вайп-код, и маму, которая орет на тебя, если ты взял телефон. Ну, серьезно. Ну, в общем, она загнала в ИИ изображение своей мамы. Вбила туда же фразы, которые мама обычно ей говорит, когда та берет телефон без разрешения. Ну и, в общем, всю эту программу девочка выложила в сеть и уже заработала 2600 долларов. Ну, на новый телефон уже заработала себе,
0: вот
1: представляешь?
0: Это прекрасная история.
1: Классное приложение.
0: Люди ставят себе чужую маму, чтобы она не хорала.
1: Да, не трогай! Тебе говорила,
0: вот,
1: не бери!
0: Видите, у вас женщина все сложно. Мужчине достаточно жениться, и у нее тут же появится мама, которая будет на него орать, даже если своя не орала. Ничего сложного.
1: Ох, так, еще разлетается новость по соцсетям. Александр Кокорин, да, решил стать блогером вслед за Федором Смоловым. В общем, зарегистрировал он ИП с основным видом деятельности распространения рекламы пользователям соцсети. Многие же обсуждали, что у Александра на самом деле достаточно... Ну, давайте я по-молодежному скажу. Надеюсь, Александр не обидится. Это я цитирую. Ну, кринжовые ролики. Я дочери показывала. Она говорит, мам, не надо это смотреть. Но, тем не менее, человек старается, работает. Ну, а мало ли, ну, а вдруг как сейчас как взлетит блок?
0: Вчера это было, да, вы с Лизиным рассказывали, что в честь Месси будут на 10-й минуте по его номеру брать паузу, чтобы все аплодировали, да?
1: Да.
0: А у Кокорина какой номер, не помнишь?
1: Не помню.
0: Ну, допустим, слушай. Ладно, ну, допустим, ну, 15-й номер. Вот на 15-й минуте какого-нибудь матча все будут тоже брать паузу, чтобы все лайкосы поставили роликом Кокорина. Вот это будет хорошо.
1: Хорошая мысль, да, слушай, правда, это правда неплохо. Так, что еще? Оказывается, на смену тарелочницам пришли процедурщицы. Вот такая новость разлетается. Что, в общем, происходит? Девушки начинают встречаться с обеспеченными молодыми людьми.
0: Все, я понял. Дальше.
1: Чтобы попросить оплатить себе некие процедуры. При этом они берут огромные суммы, мол, говорят, ну, посмотри, в Москве вот это столько стоит, а что делать? А летят в Дагестан. Потому что там это в разы дешевле. Хочешь, я вот пример могу тебе сказать, где-то мне попадалось
0: да,
1: прям по расценкам.
0: Вилка ценников, да? Давай.
1: Да, например, виниры поставить у хорошего, ну, как бы, стоматолога, да, или у кого-то там ставят. В Москве это примерно 2,5 миллиона, а в Махачкале 900 тысяч. У хорошего, ну, специалиста. Ну и так далее, и так далее, и так далее.
0: Спонсор этого выпуска – дагестанская стоматология. Это сейчас Свете проплатили, видимо. С другой стороны, знаете, немножко обидно, когда все считали тарелочниц злом, но там хотя бы ты рядом с ней сидел и сам ел. Ты хоть знал, за что ты

0: любуешься? Ну подожди же, ну ты же потом
1: все
0: это будешь...
1: Да потом она скажет, ты знаешь, ты, конечно, хороший парень,
0: дело не в тебе.
1: Дело не в тебе. Вот такие истории. Берегите честь с молоду, ладно. Хорошие истории будем рассылать. Утро на семи холмах.

0: Ага и их Lifelines на радио 7 на 7 холмах. Еще больше прекрасной музыки впереди. Сия, Элтон Джон и Шаде с нами. Ну а еще поговорим о кино в столице 10.21. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проект медиаклассы на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки, и опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы. Все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».

0: центр «Формат Мытища», Олимпийский проспект.
1: 29! Правила, количество подарков, срок комиссии, порядки получения на сайте formatmemi.com.
2: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк Дашка в 5. С 6 августа. 18+.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.

0: Sir, Elton John и его Belief на радио 7 на Семи Холмах. 10:32 в столице, друзья, очередной набор комментариев. Ну и, кстати, эту песню тоже все записывали когда-то на магнитофон и смотрели клипы. Ну и другие передачи, вот о других передачах, так это и называлось, мы и говорим. Утро на Семи
1: Холмах. От Михаила сообщение «В гостях у сказки». Да, сегодня уже называли клуб путешественников, кинопутешествий. Нет, неправильно прочитала. Клуб кинопутешествий в мире животных.

0: Конечно, очевидная и невероятная утренняя почта. Спокойной ночи, малыши, что где когда, мелодии, ритмы, зарубежной эстрады. Это вот то, что любил Михаил.
1: Вот что касается мелодии, ритма, зарубежной эстрады, очень интересная история от Ольги. Пишет, вот утренняя почта, помните, пишет она, шла ровно полчаса, утром по субботам, и что раздражало меня невероятно, суббота была рабочим и учебным днем. Ну, вот в большинстве, да, городов. И пишет, для кого это все показывали? Скажите, пожалуйста, ведь практически вся утренняя почта мало меня интересовала. А завершающая песня всегда была зарубежной. А могли же показать Аббу. А я ее очень любила и прогуливала каждый урок в субботу, чтобы, не дай бог, не пропустить.
0: Ничего себе. Так, Дмитрий пишет, несколько поколений Саратова и области выращены на телепередаче, выращено, не за 3-9 земель с бессмертным ведущим Дмитрием Сергеевичем Ходяковым. Вел свою программу с 60 по 2020 год. Вот это... попробуйте найти таких долгожителей.
1: Наталья пишет, говорит, временная линия такая по мере взросления. Сначала «Спокойной ночи, малыши», потом «В гостях у сказки», «Утренняя звезда», «Пока все дома», «Сам себе режиссер», «Джунгли зовут», «В мире животных», «Угадай мелодию», «Форт Боярд», но «Черный плащ» — это топ. Затем, когда повзрослела, с удовольствием смотрела «Час пик» с Владиславом Листьевым и, конечно, «Что, где, когда». О чем был «Час пик», напомните?
0: Я не помню.
1: Тоже... Едем дальше.
0: Женя пишет, а у Роста с Нагимом была еще передача прикольная, называлась «На однажды вечером». Ни одного выпуска не пропускали. А до того любили смотреть ОСП, «Времечко», потом еще был вариант «Сегодняшка», и Иванов, Петров, Сидоров на канале РТР. Слушай, люди прям называют каналы, которые сейчас «Россия-1». Был «Эл-клуб» или «Эль-клуб», да?
1: «Эль-клуб», да, «Эль-клуб», да,
0: с «Ермольником», конечно. И еще какие-то короткие пародийные передачи, где высмеивали рекламу и прочее. У одной еще была заставка с песней «Смотрите раз в неделю», программу «Раз в неделю» и пародия на сериалы типа «Санчо с Ранчо».
1: Да. Было такое. Смеялись, помните?
0: Было смешно.
1: Да, это очень смешно. Ладно, мы не видели еще ваш комментарий. И кто знает, вдруг он окажется победным. Мы буквально через 10 минут уже будем подводить итоги. Так что, друзья, скорее пишите, рассказывайте, какая передача навсегда в вашем сердце.

0: Шаде. Ее беспутать с кем-то вообще невозможно, разумеется. Nothing can come between us на Радио 7 на Семи Холмах. В столице 10:38. Как и обещали, немного кинематографа.
1: Радио 7. Синематека.
0: Друзья, впереди выходные. Это будут интересные выходные с музыкальными путешествиями. И в путешествие нас толкает желание узнать мир, внешние обстоятельства или просто любовь к новому. И говорят, что из путешествий мы не возвращаемся такими, какими были до него. И в рамках уикенда культурного обмена мы предлагаем вам посмотреть туда, куда редко направлен взгляд массового зрителя. На один из главных кинофестивалей Юго-Восточной Европы Сараево Фильм Фестивал, который родился в осажденном городе в 1995 году, а сегодня собирает авторское кино со всего мира и остается важнейшей площадкой для кинематографа Балкан и не только. Мы собрали для вас несколько фильмов Сараево Фильм Фестивал 2026, которые легко пропустить среди громких голливудских премьер, но действительно стоит посмотреть, чтобы понимать другие культуры чуть лучше, чтобы не было вот этих, знаете, стереотипов. Действительно, фильмы со всех уголков мира. Начнем?
2: Давай. Итак, фильм «Дом», Дания, 2026 год. 1991 год. Югославия начинает распадаться, и шестилетняя Майя вместе с родителями уезжает в Данию. Взрослые рассчитывают найти безопасную новую жизнь, но для маленькой Майи переезд в другую страну оказывается одновременно и захватывающим приключением, и осознанием, что любимые люди не всегда могут знать ответы на наши вопросы. Майя наблюдает, как они пытаются разобраться в чужом языке, правилах и бытовых привычках, и постепенно сама становится посредником между семьей и новой страной.
0: Далее хотелось бы добавить еще, знаете, какой фильм, вот с которого нужно просто познакомиться именно с Сараево. «Добро пожаловать в Сараево», так называется лента. Снята она в Великобритании, причем в 97 году. Опять же говорю, познакомиться. По сюжету британский корреспондент Майкл Хендерсон работает в осажденном городе и рассказывает зрителям о войне на территории бывшей Югославии. После посещения детского дома на линии огня профессиональная дистанция начинает рушиться, и мужчина решает помочь одной из воспитанниц выбраться из страны. И это, между прочим, настоящая история. И вот эта непростая тема намеренно подается режиссерам как сочетание игрового и документального кино. Очень интересная лента, рекомендуется к просмотру.
2: И совместная работа Испании и Франции, тоже 2026 год, называется «Возлюбленная». Лента о создании кино и жесткое такое исследование семейных отношений с Хавьером Бардемом в главной роли. Да, знаменитый режиссер предлагает своей дочери Эмилии главную роль в новом фильме, съемки которого запланированы в красивейших локациях. Ну и официально, чтобы помочь ее буксующей актерской карьере. Но вот только настоящую причину такого решения мужчина, похоже, не готов озвучивать даже самому себе. Но в целом там получается любопытное такое, знаете, кино внутри кино. Отец руководит дочерью, как режиссер-актрисой, одновременно пытаясь заново научиться быть ею отцом и вернуть утраченное доверие.
1: Синематека на Радио 7.

«Тото» – самая жаркая песня, потому что это «Африка» на радио 7 на Семи Холмах. Ну а наши жаркие переписки и рассказы о том, что мы смотрели в детстве, подходят к финалу. Пора подвести итоги.

сказать, что сегодня снова было тяжело, потому что очень много хороших комментариев, очень много прекрасных историй. Спасибо вам большое за то, что вы, когда пишете, вы не просто перечисляете, ну, например, да, какую-то программу, которую любили в детстве, а еще и рассказываете истории с ними, с этими программами связанные. От

0: Юрия супер сообщение. Там он говорит про клуб путешественников, что есть семейная история с этим связанная, потому что ведущие программы как-то, Юрий Сенкевич, на всякий случай, делал сюжет о Севастополе, сопровождал его папин старинный друг, и, в общем, там была сделана фотография, потом кто-то приехал и делал коллаж из этих фотографий, и папиному другу на фотографию головешечку-то и подрезали. Ну и, в общем, до сих пор хранится эта фотография с этим великим, да, ведущим, ну и с папиным другом в том числе.
1: Ирина, смотрите, какое интересное мнение, пишет, очень любила передачу «Любовь с первого взгляда». И мне нравилось, когда пару искали молодые девушки и юноши. А если был выпуск с более, так сказать, взрослыми людьми, фыркала и не смотрела. А мама возмущалась и говорила, а что ж, если старше 25 люди что, не могут влюбляться? И Ирина пишет, мне сегодня исполнилось 39 лет, я с мамой полностью согласна. Могут влюбляться и практикуют. Ирина, с днем рождения вас, кстати, поздравляем всей страной, ура!
0: Так, здесь вспоминали передачу «Умники и умницы». Я не была фанатом этой программы, но как-то случайно попала на один сезон, и там был молодой человек, который мне очень понравился. Весь сезон за него болела, именно он стал, кстати, победителем. Вот прошло больше 30 лет, я уже не помню, как он выглядит, но помню его фамилию Диденко. Так что, если победитель Диденко слушает радио, ему большой привет.
1: Алексей пишет, очень любил до 16 и старше «Башню». Что такое «Башня»? «Виниловые джунгли». Что такое «Виниловые джунгли»? И пишет, как-то в передаче до 16 и старше показывали репортаж про «Металлику». И я забыл, что на кухне варится сгущенка. Так увлекся, вода выкипела, банка взорвалась. 25 лет прошло, пишет, до сих пор помню. И вообще «Джунгли» виниловые. Вообще была отличная программа. Там показывали всякий рок, парк Горького. И вот пишет, посмотришь и тут же летишь на рынок искать кассету.
0: Ну что, будем победителя оглашать?
1: Давайте, победители сегодня тоже вот много мужских комментариев. Это приятно. Мужской комментарий шикарный. Вообще сегодня, правда, было много классных, но мы решили, вот знаете, поддержать Александра.
0: Ну как-то вот его слова откликнулись у каждого из нас.
1: Там какая-то детская травма в этом сквозит. Мы решили, знаете, обмотать эту травму полотенцем.
0: Итак, Александр еще в 7.42 прислал сообщение. У меня с умниками и умницами связаны воспоминания с детства, где мама звала меня к телевизору со словами: «Саша, иди-ка посмотри на умных детей». Не уверен, насколько это теплое воспоминание, но огромное количество лайков Александр собрал данным сообщением, а еще забирает наше прекрасное фирменное полотенце. Смотрите-ка, на умных детей вы посмотрели, так вот пусть теперь посмотрят на удачливого парня.
1: На победителя Александра, да, с лучшим комментарием здесь в утре на Радио 7. Спасибо вам огромное. Друзья, утро пятницы подходит к своему завершению. Всем большущее спасибо за ностальгию. Опять же, мы прощаемся в эфире, не прощаемся в чатах, в соцсетях, мы всегда на связи. Продолжаем обсуждение. Напомним еще раз в нашу рубрику «Игру», в нашу супер-ностальгию под названием «Мой саундтрек» мы круглосуточно принимаем ваши истории, связанные с той или иной песней на Радио 7. Отправляйте на radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. Ну а до конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа. Итак, до 17.00, пока Олег Машков не пожелает вам доброго вечера, и это будет пятничный вечер на Семи холмах. Ну, мы прощаемся до понедельника. Всем чудесных сентябрьских выходных. Пока-пока.
0: Пока.

вам музыкальное свидание. Семь песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. «Электрический поцелуй». В кино с 3 сентября. 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. На пятницу синоптики для Москвы и Подмосковья пообещали очень неплохой, в общем-то, по погоде день без дождей до плюс 20 градусов сегодня. А вот предстоящие выходные осень ожидается. Прогноз на субботу-воскресенье такой, что днем столбик термометров опустится до плюс 15 и выпадет треть месячной нормы осадков.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Топливо пониженных экологических классов начало появляться на АЗС в стране. В частности, водители сообщают о продаже бензина Евро-4 на заправках в Пензе, Перми, Татарстане и в Кировской области. В большинстве случаев бензин Евро-4, сообщается, заметили на заправках Татнефти. Там его экологический класс обозначили на колонках маркировкой К4. Напомню, вообще официально с сентября в стране разрешили продажу такого топлива. Автоэксперты прогнозируют, что бензин пониженного класса будут продавать не повсеместно, а лишь в отдельных регионах, и уточняют, что для автомобилей старше 2015 года такое топливо, как правило, угрозы не представляет. Ну и немножко еще статистики. Поскольку средний возраст автопарка в России – это лет 16, получается, что данный бензин подходит более чем для половины машин в стране. За семейными компаниями усилят контроль. Налоговые объявили, что скоро начнет тщательно проверять такие фирмы на признаки дробления бизнеса. Особенно если льготами для МСП, малого и среднего предпринимательства, пользуются компании родственников или, допустим, предприятие с общим владельцем или директором. Сообщается, что специальную отметку получат группы фирм в России, которыми руководят супруги, родители, дети, братья, сестры. Но только одного родства такого для усиленной проверки недостаточно. Такое будет, если семейная фирма в последние 3 года как раз пользовалась льготами для МСП. Все это заработает ориентировочно с октября, когда в реестре у семейных компаний появится такая спецотметка от налоговой. Уже сейчас появились подтверждения, что все-таки будут новые визовые ограничения Евросоюза для россиян. Да, об этом сообщает пока западная пресса, поэтому верить или нет, это каждый может решить сам. Тем не менее, информация пошла. В качестве новых санкционных шагов власти ЕС рассматривают ограничение выдачи туристических виз. Евросоюз готовит эти визовые ограничения для россиян с формулировкой «из-за враждебных действий». Это при том, что и так уже число виз, выданных нашим туристам, сократилось с 4 миллионов в год, как было до 2022, до 600 тысяч штук сейчас. Представители Евросоюза планируют провести серию встреч для обсуждения новых ограничительных мер по визам в отношении граждан Российской Федерации в ближайшие недели. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний.

0: Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
5: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
4: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
5: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
4: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
5: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
4: Sodis.ru.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда». Погнали! Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бекметовым.
1: В Музее Москвы масштабный мультимедийный проект «Ученые-дамы. Наука без разрешения». Экспозиция рассказывает о женщинах, которые, вопреки всем обстоятельствам, не только занимались наукой, считавшейся мужским делом, но и сумели оставить яркий след в истории. Выставка объединяет 8 научных направлений – математику, физику, химию, геологию, микробиологию, когнитивистику, климатологию и астрономию. Главными героинями стали не только ученые-дамы, стоявшие у истоков российской науки в ее нынешнем виде, но и наши современницы, чьи труды при всей их важности часто мало известны широкой публике. И исторические судьбы на этой экспозиции переплетаются с научной повседневностью. В театре на Страстном завтра драмеди «Двое на скамейке». Она ждет любви, он ищет связей на один вечер. Разговор, который начинается с пустых фраз, превращается в ожесточенный спор. Они врут друг другу, бросаются взаимными упреками, практически ненавидят, чтобы в итоге сблизиться, как ни с кем и никогда раньше. Знаменитая пьеса Александра Гельмана, которая с триумфом звучала на многих сценах, готова покорить и столичных зрителей. В главных ролях Александр Самойленко и Алена Яковлева. Начало спектакля завтра в 7 вечера.
0: Радио 7.

0: с доставщиком по доблести на dsk1.ru.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: музыка тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». В эти выходные песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7. Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он мне изменил.
2: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
2: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
2: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
2: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде.
3: Сегодня в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь и плюс 20-22 градуса. Завтра в столице облачно, дождь, местами сильный, ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 16, плюс 18.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
3: Добрый день. Топливо пониженных экологических классов начало появляться на АЗС. Как пишут «Известия», автомобилисты заметили бензин Евро-4 на заправках в Пензе, Перми, Татарстане и Кировской области. Вместе с тем, пока его предложение остается крайне ограниченным. Как отмечается, за две с небольшим недели на петербургской бирже реализовано только около 17 тысяч тонн бензина Евро-2, 3 и 4. Эксперты ожидают, что топливо пониженного экологического класса будет продаваться лишь в отдельных регионах. Сергей Кравцов исключил выдавливание учеников из школы после 9 класса. Каждый российский школьник имеет право на получение полного среднего общего образования. Как заявил министр просвещения, вопрос выбора дальнейшего пути после 9 класса должен решаться исключительно на добровольной основе. А процедура отбора в профильные 10 классы, которая применяется при углубленном изучении отдельных предметов, не должна превращаться в непреодолимое препятствие для продолжения учебы. В случае дефицита свободных мест в конкретном учебном учреждении местные органы власти обязаны предоставить ребенку место в другой школе. Детский велофестиваль в Москве перенесли из-за ожидающихся ливней и похолодания. Мероприятие, запланированное на завтра, пройдет спустя неделю, в воскресенье 13 сентября. Об этом сообщили в столичном Дептрансе. По прогнозам, в грядущие выходные в Москве ожидаются сильные ливни, порывистый ветер и резкое снижение температуры воздуха. Место и время детского велофестиваля, несмотря на изменения даты, останутся прежними. Это площадка на Цветном бульваре с 10 утра до 6 вечера. А теперь осень. Ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавки, на внешней стороне МКАД от Дмитровки до Ленинградки. На Варижское шоссе есть проблемы от поселка Новый, до МКАД. Шоссе энтузиастов медленно едет от 1-й Владимирской улицы до 3-го кольца. Щелковское шоссе тормозит от Медвежьих озер до реки Пехорка, а проспект Мира – от улицы Космонавтов до Трифоновской улицы. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем чудесной пятницы!
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». У каждой песни своя история.

0: 7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%.
1: Ну не паникуйте. Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у

0: kremlinpalace.org 6+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С картой Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер.

с российскими авиакомпаниями переговорах по МС-21. Как отметил глава Минпромторга, поставки этих самолетов обсуждаются не только с Аэрофлотом. Параллельно переговоры ведутся и с несколькими другими компаниями, но это поставки уже после 2030 года, поскольку якорным заказчиком станет Аэрофлот. МС-21, напомню, это среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный корпорацией Яковлев. Его вместимость от 163 до 211 пассажиров. Финляндия продлила закрытие границы с Россией до конца 2028 года. Мера введена для борьбы с несанкционированным въездом в страну. Предыдущий срок действия ограничительного закона должен был истечь 31 декабря текущего года. Однако Хельсинки принял решение о продлении мер. Изначально Финляндия начала ограничивать работу КПП на границе с Россией осенью 2023-го, а в июле 2024-го в силу вступил закон, который полностью заблокировал работу всех автомобилей пунктов пропуска. Синоптики предупредили об осеннем шторме в Москве в грядущие выходные. Он принесет сильный ветер, выпадет около трети месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, сегодня еще ожидается 20-градусное летнее тепло, а уже завтра начнется агрессивное вторжение осени. Столбики термометров опустятся до сентябрьских 14-17 градусов. В начале следующей недели погода в столичном регионе сотрет окончательно границы между сезонами, а похолодание выйдет на пик. Ночью будет 6-11 градусов тепла, в дневные часы плюс 9, плюс 14. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным

0: помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Нюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Нюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На заезд.

0: квартиру же в первом ДСК по 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%.
1: Ну не паникуйте. Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас,

0: поиска пиратского клада.
1: Отели 5 звезд, которые уделяют особое внимание детям.
0: Всеми деталями займется персональный менеджер.
1: Туристическая компания «Содис». 35 лет, только индивидуальные туры. Sodis.ru.
2: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Радио 7 представляет «Больше культуры» в программу «Вашего лета». Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город в парке «Зарядье». Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве. 0+.»
0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Girlfriend everywhere.
1: Радио 7. О погоде.
2: Сегодня в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь и плюс 20-22 градуса. Завтра в столице облачно, дождь, местами сильный, ночью 12-14 градусов тепла, днем плюс 16, плюс 18.
1: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
2: Добрый день. 95 новых кластеров федерального проекта «Профессионалитет» начнут работать в следующем году. Они откроются в 42 регионах, в том числе в Башкирии, Татарстане, Челябинской, Нижегородской областях. Проект объединяет предприятия и колледжи. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, работодатели участвуют в создании учебных программ, предоставляют оборудование и наставников, а выпускники затем приходят на производство с реальными компетенциями и сразу готовы начинать работать. Московский транспорт продлит работу в связи с празднованием Дня города. Станции метро и МЦК завтра будут открыты до 2 часов ночи. До этого же времени продлят работу 17 трамвайных маршрутов в разных районах столицы, а 18 регулярных ночных маршрутов будут курсировать в обычном режиме, сообщили в столичном Дептрансе. В выходные в центре города, в парках, учреждениях культуры, образования и соцзащиты, а также на окружных площадках традиционно организуют праздничные мероприятия. Мэр коммуны во Франции запретил тигровым комарам летать над ее территорией. Оливье Жоли подписал соответствующее постановление. Выдержки из документа приводят местные СМИ. Там говорится, что повторяющиеся полеты насекомых на небольшой высоте или по кругу, их укусы способны вызывать раздражение и крайнее недовольство. Согласно документу, любой тигровый комар, не соблюдающий требования, подлежит привлечению к ответственности. Ранее власти коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер установили ловушки для насекомых, домики для летучих мышей и опоры для привлечения ласточек, которые питаются этими комарами. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до шоссе энтузиастов и от Профсоюзной до Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД от Ленинского проспекта до Профсоюзной улицы и от Рязанского проспекта до Носовихинского шоссе. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Ленинского проспекта до Кутузовского, на внешней стороне от Нижегородки до шоссе энтузиастов. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем великолепного дня!
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
3: О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Срочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.

0: торговый центр «Формат Мытища». Олимпийский проспект.
1: 29! Количество подарков, срок комиссии, пройти. Получение на сайте formatmil.com.
2: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: МХТ имени Чехова представляет спектакль «Дядя Ваня». Настоящее театральное событие, которое стоит посетить каждому ценителю искусства. Это современная интерпретация одной из знаковых пьес Антона Павловича Чехова. История о жажде любви, несбывшихся мечтах, о небе в алмазах, до которого так хочется, но нельзя дотянуться. В главных ролях Павел Чинарев, Сергей Епишев, Светлана Колпакова, Авангард Леонтьев. 6 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
0: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
5: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. «Электрический поцелуй». В кино с 3 сентября. 18+.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2 типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
7: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде.
3: В столице сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла. Завтра в Москве облачно, дождь, местами сильный, ночью плюс 12, плюс 14, а днем 16-18 градусов тепла.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
3: Добрый день. Интернет на борту отечественных самолетов может появиться в ближайшие 2 года. Об этом сообщил ТАСС глава Аэрофлота Сергей Александровский. По его словам, речь идет о полноценном российском решении. Вероятнее всего, его реализуют на воздушных судах МС-21. Перевозчики активно готовятся к внедрению технологии. Ранее полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет, поднялся на высоту до 6000 метров и находился в воздухе почти 1.5 часа. Сергей Кравцов исключил ВДА учеников из школы после 9 класса. Каждый российский школьник имеет право на получение полного среднего общего образования. Как заявил министр просвещения, вопрос выбора дальнейшего пути после 9 класса должен решаться исключительно на добровольной основе. А процедура отбора в профильные 10 классы, которая применяется при углубленном изучении отдельных предметов, не должна превращаться в непреодолимое препятствие для продолжения учебы. В случае дефицита свободных мест в конкретном учебном учреждении, местные органы власти обязаны предоставить ребенку место в другой школе. Москвичи и гости столицы совершили за год больше 140 тысяч поездок на беспилотном трамвае. Как сообщили в мэрии, инновационный транспорт проехал свыше 46 тысяч километров с учетом испытаний. Первый в мире беспилотный трамвай, напомню, курсирует по маршруту номер 10, метро Щукинская, улица Кулакова. Он самостоятельно делает остановки, открывает и закрывает двери, следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов и точно придерживается графика. До конца года запустить беспилотные трамваи в Москве должны еще на 2 маршрутах. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне третьего кольца от проспекта Андропова до Автозаводской, от Савеловской эстакады до проспекта Мира. На внешней стороне ТТК от Шереметьевской улицы до Савеловской эстакады. МКАД «Внутренняя сторона» есть проблемы от Липецкой улицы до Варшавки и от Профсоюзной до Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД тормозят от Дмитровки до Ленинградки. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем прекрасного дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: музыка тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». В эти выходные песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7. Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проект «Медиаклассы» на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Рекламная служба в Москве

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Круиз – восхитительный коктейль настоящих приключений.
4: Таинственные берега Нила.
3: Острова Индонезии.
4: Сверкающие льды Патагонии и айсберги Антарктики.
3: А может, это будут Курилы или Северный полюс.
4: Или эксклюзивный вояж по красивейшей русской реке Волге.
3: Каюты класса люкс. Великолепный сервис.
4: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Sodis.ru.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. Электрический поцелуй. В кино с 3 сентября. 18+.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность, местами небольшой дождь и до 22 градусов тепла. Завтра в Москве облачно, дождь, местами сильный, ночью плюс 12, плюс 14, а днем 16-18 градусов тепла.
0: В Москве 16 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Устный экзамен по истории в 9 классе, который планируется ввести через 2 года, будет в формате зачета. Он станет условием допуска к ОГЭ. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Оцениваться экзамен будет в формате зачет-не зачет. По словам министра, цель – оценить умение школьника последовательно и аргументированно излагать материал, устанавливать причинно-следственные связи, работать с историческими источниками, а также формулировать собственную позицию. Россиянам посоветовали не шутить в комментариях к банковским переводам. Как пишет газета «РУ», неоднозначные формулировки могут привлечь внимание банковских систем и стать поводом для дополнительной проверки операции. По словам юристов, особенно нежелательны шутки, связанные

0: связанные с оружием, взятками или мошенничеством. В отдельных случаях деньги могут заблокировать и потребовать объяснений. Напомню, с 1 сентября Росфинмониторинг получил доступ к данным о банковских операциях россиян. Синоптики предупредили об осеннем шторме в Москве в грядущие выходные. Он принесет сильный ветер, выпадет около трети месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, сегодня еще ожидается 20-градусное летнее тепло, а уже завтра начнется агрессивное вторжение осени. Столбики термометров опустятся до сентябрьских 14-17 градусов. В начале следующей недели погода в столичном регионе сотрет окончательно границы между сезонами, а похолодание выйдет на пик. Ночью будет 6-11 градусов тепла, а в дневные часы плюс 9, плюс 14. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до шоссе энтузиастов и от Липецкой улицы до Варшавки, на внешней стороне МКАД от Рязанского проспекта до шоссе энтузиастов и от Дмитровки до Ленинградки. Третье кольцо, внутренняя сторона, есть проблемы от Новой Башиловки до проспекта Мира, на внешней стороне ТТК от Нижегородской улицы до шоссе энтузиастов. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.com.ru. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Неоферта.
1: Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+. Рекламная служба.

Радио 7. Когда хочется ярких эмоций и вдохновения, прибавь громкость жизни. Включи саундтрек твоего дня.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашков 5» всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшийся. Новая реальность. Особняк Дашков 5. С 6 августа. 18+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но
4: ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: В конце каждого часа.

0: Радио 7 о погоде.
1: Сейчас в Москве 22 градуса тепла. Будущей ночи по прогнозу временами дождь. Минимальная температура в городе плюс 12-14. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Завтра днем облачно, дожди плюс 15-17. Что касается ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от шоссе энтузиастов до Рязанского проспекта, на внешней стороне третьего транспортного кольца от Кутузовского проспекта до Большой Тульской улицы, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе.
2: В Москве 5 вечера пятницы. И сразу к новостям от Дианы Макеевой. Диана, привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Федеральная антимонопольная служба возбудила 50 дел в отношении участников топливного рынка. Кроме того, регулятор выдал 78 предупреждений. Часть из них уже исполнена. Замглавы службы Геннадий Магазинов отметил, что, понимая возможные последствия, организации снижают цены на топливо. ФАС продолжает мониторинг цен на бензин и дизель на заправках. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что 7 сентября проведет очередное заседание штаба по ситуации на рынке топлива. На встрече обсудят соглашение региона с частными автозаправочными станциями. Свои доклады представят Минэнерго, ФАС и главы субъектов. В Air Tanzania анонсировали возобновление полетов в Россию. Рейсы начнут выполнять 7 сентября, сообщила авиакомпания в соцсетях. Это стало возможным после завершения плановой оценки рисков, связанных с операционной обстановкой на данном маршруте. Оценка проведена в консультации с соответствующими органами власти, говорится в публикации. Уточняется, что пассажиры отмененных рейсов могут перебронировать билеты. Сегодня стало известно, что авиакомпания Air Tanzania приостановила сообщение между Дар-эс-Саламом и Москвой. В гидрометцентре анонсировали бабье лето в Москве на следующей неделе. Теплая погода придет в столичный регион, начиная со вторника, и продержится несколько дней. Как рассказали синоптики, предстоящие выходные будут прохладными и дождливыми. Температура воздуха составит не выше плюс 19, местами ожидается сильный ветер. 8 и 9 сентября будет солнечно и сухо, что соответствует понятию бабье лето, отмечают специалисты. 10 и 11 числа прогнозируется дождь, воздух при этом прогреется до плюс.

0: 23. 80% россиян готовы учить язык ради отношений с иностранцем. Согласно данным аналитиков, почти каждый третий уже начинал заниматься языком ради понравившегося человека. При этом отношения или брак с иностранцем допускают почти половина опрошенных мужчин, среди женщин только 38%. Главными сложностями подобных отношений россияне называют расстояние, разницу культур и языковой барьер. Самым популярным языком для изучения ради партнера стал английский. Его выбрали 28%. Следом идут итальянский и испанский. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: А знаете, сегодня отметил, что осенью у солнца почему-то радуешься как будто даже в два раза сильнее, чем летом. Вот кроме шуток. В Москве нынче прекрасный денек выдался. Надеюсь, в вашем городе погода тоже не подкачала. Но, тем не менее, уже 3 минуты как день остался в прошлом, и мы с вами начинаем распаковывать вечер, который, вот что-то мне подсказывает, будет как минимум не хуже. Все-таки это вечер пятницы, друзья мои. Так что куда же ему деваться, правда? Ну, а начнем вечер с обзора литературных новинок, которые устроим в рубрике «Книжная полка» во второй половине часа, а все остальное время насытим лучшей музыкой из всех возможных. И через несколько минут послушаем «Crowded House», а начнем, пожалуй, с Эмми Макдоналд. Всем привет и роскошной пятницы в компании «Радио 7».

Даже не думай, что все окончено. Такой посыл в песне Crowded House, которых на Радио 7 послушали. Чертовски правильные мысли, между прочим. Ну, разве что единственное исключение – это рабочая пятидневка, которая и правда уже практически все. Ну, собственно, пятница-матушка – именно этим и мила большинству россиян, которые трудятся по графику 5-2. Да, вот по статистике таковых аж 67% набирается. Ну и, наверное, эта категория граждан также виновна в результатах другого опроса, согласно которому пятница оказалась любимым днем недели для подавляющего большинства. Вот еще буквально в прошлом году любимым днем у россиян была суббота, а теперь пятница. Ну, а отвечая на вопрос, чем же вам так нравится последний рабочий день, около 66% заявили, что импровизацией. Да, то есть опрошенные россияне предпочитают на пятничный вечер какие-то спонтанные планы, где внезапно и удивительно все от локаций до еды. Причем заранее пятничный досуг вечера пятницы планирует не более 20% из нас. Представляете? Так что, дамы и господа, за импровизацию. Надеюсь, этим вечером она у вас случится исключительно приятной. Ну и где бы вы ни оказались, помните, пожалуйста, что в компании «Радио 7» везде будет немного ярче и уж точно приятнее. Добрый вечер.

все-таки люди создания довольно хрупкие. Вот прям как яйца Фаберже какие-то. Ну, плюс-минус об этом только что Depeche Mode и пели на Радио 7. Но, опять же, знаете, иногда некоторые индивиды этот тезис опровергают. И говорю я не о спортсменах, которые действительно возносят к Олимпу возможности как человеческого тела, так и духа, а вот об обычных, казалось бы, людях, которые порой опровергают законы физиологии. Вот согласитесь, в человеке, казалось бы, прекрасно и необходимо абсолютно все. Ну, не знаю, разве что аппендикс бесполезен. А вот без мозга, согласитесь, жить категорически невозможно. Казалось бы. Но нет. Вот, например, медицинское сообщество уже второй десяток лет бьется над загадкой одного французского госслужащего, который вел нормальную жизнь, у него была семья, работа, IQ, правда, немного ниже среднего, ну, то есть человек не является гением, но абсолютно социально адаптирован. И вот в 2007 году у этого месье заболела нога или рука, уже не припомню, и на фоне этого он пошел в поликлинику пройти полную диспансеризацию. Так в итоге МРТ показало, что в голове у этого джентльмена имеется лишь тоненькая корочка мозга, а 90% черепной коробки заменено жидкостью. Причем никаких жалоб на голову у мужчины не было, жил абсолютно нормально, так что получается, что и без мозга жить можно вполне себе успешно. Вот мне кажется, у каждого есть знакомые, которые сейчас автоматически попадают под подозрение, да? Ну, ладно, радует, что вы не из этой категории. Уж насколько я знаком со слушателями «Семерки», буду стоять на этом до последнего. Ну а тем временем в столице 17:25 и далее на радио 7 Кейти Танстелла прямо сейчас. Аха на семи холмах. Добрый вечер.

0: А ситуацию на дорогах расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Рязанского проспекта, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Путилковского шоссе, на внутренней стороне МКАД от Сколковского шоссе до Рублево-Успенского шоссе, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Хорошовского шоссе до Шереметьевской улицы. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Реклама. Радио 7 представляет «Больше культуры» в программу «Вашего лета». Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город. Парки Зарядье. Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве. 0+.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки, и опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы. Все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».
4: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
5: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
4: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
5: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
6: Константин Хабенский поставил чайку. В Московском

0: Национальном художественном театре. В главных ролях Кристина Бабушкина, Софья Шедловская, Илья Козырев, Анатолий Кот, Игорь Верник, Андрей Максимов, Алена Хованская, Полина Романова. 5 и 14 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на радио 7.
1: Все-таки в мире столько необычных праздников, что каждый день найдется, что отметить. Вот, например, сегодня день перерыва на искусство. Дата напоминает, как важно снимать напряжение через творчество. И давайте сегодня обсудим истории, которые помогут насладиться прекрасным и разобраться в нем. А еще подробнее узнать о сущности творцов. Итак, хайку. «Поэзия и живопись». Это книга, сочетающая изобразительное искусство и поэзию хайку. Иногда поэты хайдзины сами иллюстрировали свои стихи, а иногда их строки вдохновляли художников на картины с изысканной каллиграфией и фантастическими животными. И вот в этой книге перед вами раскроется увлекательный мир японского творчества, на который можно будет взглянуть под разными углами. Далее. «Любовь сумм», «Лира, лук, веретено», «Гомер и искусство метафоры», «Одиссея и Илиада». Это живое путешествие к истокам поэтического языка Гомера. В «Илиаде» и «Одиссее» все не так просто, как кажется. Ткацкий станок становится инструментом повествования, а сны и слезы сравниваются по значимости с битвами и странствиями. Автор в данном случае объясняет, как поэзия возникает из звука и движения, а детали раскрывают не только личные истории героев, но и наши собственные. И напоследок Леонид Юзефович «Таитянка из Кронштадта». Это документальная книга о популярной певице и танцовщице начала прошлого века Белли Казарозе. Через ее личную историю вы узнаете о судьбе петербургской богемы, которая исчезла после революции. Ведь жизнь певицы прошла среди знаковых фигур эпохи, например, Тэффи, Мейерхольд, Бенуа и многих-многих других. Ну а наша жизнь, как минимум,

0: минимум этим вечером проходит под лучшую музыку на все времена, к которой предлагаю вернуться. Добрый вечер.
1: Книжная полка на радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: полегче со мной. Не суди строго. Да, вот такие слова рефреном повторяются в песне «Адель», которую на «Радио 7» послушали. И мне кажется, вот эти же самые слова прямо сейчас каждый должен адресовать себя любимому. Ну, в конце концов, и правда же. 5 дней работали, горы сворачивали в промышленных масштабах. Так что, наверное, уже можно позволить себе выдохнуть и перейти в режим энергосбережения и наслаждения жизнью. Ну, так что давайте начнем плавно перетекать из режима труда в режим отдыха для многих и многих двухдневного. Красота, да и только. Ну, а последнюю песню рабочей недели через несколько минут исполнят Бонни М. И прямо сейчас Ленни Кравиц на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Бабушка тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». В эти выходные песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7. Реклама.
1: ТЭН-400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. Электрический поцелуй. В кино с 3 сентября. 18+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: Если завтра собираетесь выходить на улицу, то вооружайтесь зонтами, резиновыми сапогами, может быть, даже лодки резиновые пригодятся. Потоп в столице обещают, да, ливень, при этом до 18 выше 0, и ветер около 10 метров в секунду.
4: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
3: В Москве 6 вечера пятницы. И свежие новости от прекрасной Дианы Макеевой. Диана, здравствуйте.
5: Всем добрый вечер. В Минсельхозе заявили о стабилизации ситуации с топливом для аграриев. Это удалось сделать благодаря оперативно принятым мерам, сообщила министр Оксана Лут на заседании оперштаба по проведению сезонных полевых работ. По ее словам, вопрос обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами находится на личном контроле первого вице-премьера Дмитрия Патрушева. Оксана Лут также напомнила о поручении президента Владимира Путина, которое касается первоочередного обеспечения топливом агропромышленного комплекса. Кроме того, глава Минсельхоза сообщила, что урожай зерна в России с начала года превысил 110 миллионов тонн, в том числе 83,5 миллиона тонн пшеницы. Банковские карты, в том числе кредитки, остаются главным платежным инструментом россиян. При этом их доля продолжает снижаться. Во втором квартале она составила около 88%, сообщает Центробанк. Вместе с тем, в последнее время устойчиво растет спрос россиян на наличные. Подобную тенденцию в регуляторе назвали естественным процессом. Этому способствуют в том числе периодические проблемы с интернетом и усиление налоговой нагрузки на бизнес. Продавцы стали чаще просить покупателей оплачивать товары и услуги наличкой. Кроме того, набирает популярность оплата через QR-коды и биометрию. В России утвердили рекомендации по внеурочным занятиям в школах. Как рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, на внеурочную деятельность школьников может приходиться до 10 часов в неделю. В рекомендации вошли курсы «Россия. Мои горизонты» и занятия «Разговоры о важном». В дальнейшем в перечень планируют добавить программу «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Ее предложат ученикам с 5 по 11 классы. Почти половина, 44% россиян, признала удаленку идеальным форматом работы. Согласно данным исследований, еще 41% респондентов предпочли бы гибридный график. Каждый десятый хотел бы работать исключительно в офисе, а для 3% режим работы вообще не имеет значения. В реальности на удаленке работают около трети россиян, столько же ходят в офис, гибридный формат у каждого пятого, а в свободном графике трудится 7% граждан. Это были новости. Далее с вами Олег Машков. И вечер на семи холмах.
3: Спасибо, Диана. Ждем тебя в начале следующего часа.

0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: Итак, 6 вечера в столице, и вот теперь-то, друзья мои, вечер пятницы начинает играть всеми возможными красками, за исключением оттенков рабочего характера. Все, мне кажется, уже можно объявить об официальном пришествии уикенда. Здорово, что этот светлый миг мы проживаем вместе. Надеюсь, так и далее будет продолжаться. Ну, как минимум, знаете ли, рекомендую дождаться игры третий лишний, а там, глядишь, и подарком обзаведешь. Вот кто его знает, как получится. Совсем скоро приступим. Ну, а еще нам предстоит виртуальная прогулка по Москве, которую любезнейшим образом нам организует Филипп Смирнов. Ну, и все это, безусловно, под лучшую музыку на все времена, которая, как мы знаем, всегда здесь, на Радио 7. Так что обязательно оставайтесь с нами, и вечер пятницы будет выше всяких похвал.

Танцуй, как Мик Джаггер, и все девчонки будут твоими. Вот такой совет нам давали Maroon 5 и Кристина Агилера, которых на Радио 7 послушали. Ну, может быть, действительно так. Хотя тут все на любителя. Это правда. Но, тем не менее, вот если вы хотите получить 2 приглашения в бассейн «Чайка» под открытым небом, то играйте в третий лишний. Вот это точно совет рабочий, потому что победителю сегодняшнего раунда и подарю эти самые 2 приглашения. Даже не в один бассейн, а там целых 3. Один из них олимпийского формата. С вышек можно понырять, поплавать. В общем, мне кажется, прекрасная оказия на открытом воздухе отдохнуть. Поэтому, если хотите такое счастье заполучить, то отправляйте прямо сейчас любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. Я же отчитываюсь 7-е, и с его автором будем играть совсем скоро. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, сегодня с нами играет Алексей из Москвы. Работает Алексей в МИДе и, соответственно, занимается тем, что представляет нашу страну на международном

0: международной арене. Алексей, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Алексей, вот смотрите, у вас, конечно, дорожек протоптано, наверное, по всему миру множество, и не все они вам знакомы каждый раз, да?
1: Ну, конечно. Каждый раз что-то новое.
0: Смотрите, вас тогда с праздником, который у вас в перманентном режиме, потому что сегодня день незнакомых дорог на календаре. А вот скажите, пожалуйста, с нашими отечественными дорогами хорошо ли вы знакомы?
1: Ну, знаком, но, конечно, все дороги России невозможно, наверное, объехать нормальному человеку обычному.
0: Но это правда.
1: Но стараюсь.
0: Но вы водитель, автолюбитель, я правильно понимаю?
1: Конечно.
0: Но тогда, смотрите, вы наверняка видели вот эти столбы с обозначением трасс. Вот, допустим, М4, да, которая прямо от Москвы до Новороссийска, и добрый вечер. А вот скажите, пожалуйста, я сейчас назову три буквы, и вы мне ответите, какой буквы нет в обозначении дорог нашей страны? А, С или К? Вот каких не бывает трасс? А, С или К? Как думаете?
1: Сложный вопрос.
0: Да, я вот думал прям трассу с литерой Е дать. Ну, они обозначают те, которые в Европу ведут. Но это было бы для вас слишком легко. Так вот, давайте из того, что есть, выберем. А, С, К. Итак?
1: Ну, наверное, F.
0: Вы знаете, к великой печали, S это не «наверное». Это точно! Да! Поздравляю!
1: Точно.
0: Абсолютно верно.
1: Спасибо.
0: Смотрите, литера А — это дороги, которые соединяют крупнейшие транспортные узлы, подъезды к аэропортам, портам, железным дорогам. К — это региональные дороги, которые внутри региона. А литера С — это плод фантазии вашего покорного слуги. Поздравляю! Поздравляю!
1: Вы
0: теперь,
1: большое.
0: Алексей,
1: спасибо,
0: отправляетесь в бассейн «Чайка». Два приглашения вам достаются. Ну, а мы теперь вернемся к лучшей музыке на все времена. И далее в эфире Ариана Гранде и The Weeknd, а прямо сейчас Дэвид Чарльз на Радио 7. Добрый вечер.
2: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: том, как едет Москва, расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Рязанского проспекта, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Звенигородского шоссе до Шереметьевской улицы, на внешней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до въезда в Бутово. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи Холмах.
2: Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама. Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Пирукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Пирукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте pirukua.ru. 6+.
3: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября. В октябре летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
4: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО «СЗ Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+. Радио 7.
8: На Семи Холмах.
2: 104.7 FM. Вечер на Семи Холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В спорте очень многое зависит от инвентаря, но порой этого недостаточно. Например, в Москве соревнования по греблю проходили традиционно от императорского речного яхт-клуба до усадьбы в Трехгорном. Против течения, трибуны, берега реки и мосты. Но это, так скажем, любительский уровень. В начале 1970-х годов Международная федерация выбрала Москву для чемпионата Европы по академической гребле. До этого спортсмены соревновались в Серебряном бору или под Нескучным садом, но там им мешали сильнейший ветер и боковые волны от проходящих судов. Поэтому решили создать закрытую, контролируемую акваторию. В Татаровской пойме вырыли искусственное русло. Протяженность 2,3 километра, ширина 125 метров, глубина 3,5 метра. Параллельно проложили возвратный канал. Гребцы могли возвращаться к старту по нему, не создавая помех на основной трассе. Холмы Крылатского естественным образом защитили воду от ветра. Для спортсменов это стало огромным плюсом. Еще одна инженерная хитрость. Гидрологи спроектировали замкнутый цикл. Вода из Москвы-реки поступала в канал, проходила очистку и возвращалась обратно. На финишной зоне возвели уникальную трибуну на 3400 мест с 18-метровым козырьком. С инженерной точки зрения это было очень непросто. Сзади конструкция опиралась на консольные опорные ноги, а спереди ее поддерживали стальные оттяжки. Так гребенка трибуны не касалась земли. Сооружение как бы уравновешивало само себя, а избыточную нагрузку компенсировали шарниры в опорах. Для дополнительной безопасности добавили служебный корпус. Архитекторы гордились тем, что смогли спрятать финишную вышку внутри трибуны, чтобы она не закрывала зрителям обзор, в отличие от некоторых олимпийских объектов в Мюнхене. Спортсмены и судьи отметили гидродинамические характеристики трассы. Идеальная ширина дорожек, отсутствие волн и продуманная система течения давали всем участникам равные условия. Комплекс, естественно, принимал соревнования Олимпиады 80, а потом региональные и мировые первенства. Однако в 1990-е годы передовое предприятие начало приходить в упадок. А сегодня все вновь иначе. Недавно площадку признали одной из лучших в мире. И дело не только в спортивных достижениях или гидродинамике. На территории есть дополнительная инфраструктура. Гребные бассейны, поле для гольфа, конференц-залы, кафе, тренажерные залы, центр проката. Для активного отдыха проложили велодорожку, зону для пеших прогулок.

0: площадку для роликов, а также площадку для баскетбола и мини-футбола. Зимой здесь появляется освещенная лыжная трасса и каток. А я сам тут бывал однажды на уникальном формате тимбилдинга. Мы гонялись с коллегами на особых лодках – драконах. В такой лодке обычно 10 гребцов, плюс барабанщик, он задает ритм, и рулевой, управляет с кормы большим веслом. Лодка стилизована под дракона. На носу голова, на корме хвост. Суть гонки – в синхронности. Команда должна грести в едином ритме, иначе лодка будет заваливаться, и результат пострадает. В общем, сходите, посмотрите. Не обязательно тут с веслом ходить. Есть и другие активности.
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама. Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол.

Кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Нюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Нюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Центр, формат Мытища, Олимпийский проспект.
1: 29!
2: Против организации и правил. Количество подарков, срок комиссии, порядки получения на сайте formatmil.com.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит, это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик» в постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
0: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: его нужно изливать на окружающих. Вот мне кажется, абсолютно правильное утверждение, ну, потому что таким образом эта самая любовь по планете и распространяется. Причем, знаете, вот имею в виду не только амурную составляющую этого чувства, но еще и какую-то общечеловеческую, что ли. Так что, друзья мои, любите друг друга, ну и, конечно же, не забывайте при этом любить и Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ТПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Куда срочно перенести рабочие чаты?
5: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже

0: могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
1: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
2: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: День рождения «Ашан». Совсем скоро, а все выгодно уже. Приходите «Ашанице» по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный «Ашан Красная птица» всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с «Ашан».
5: «Тэнк 400» теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400» – за пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor.ru».

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Вода, вода, кругом вода. Это если коротко о завтрашнем прогнозе. Синоптики осадки на протяжении всего дня обещают. При этом не более 18 выше 0 на термометрах. А вот ветер обещается дуть со скоростью до 12 метров в секунду.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
1: В Москве 7 вечера пятницы. А вот и свежие новости о Диане Макеевой. Диана, привет.
3: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Владимир Путин указал на необходимость увеличения числа путешествий по России до 140 миллионов поездок в год. Такая цель должна быть достигнута к 2030-му, сказал президент. Путешествия должны быть не только удобными, безопасными и интересными. Главное, чтобы у людей появились знания о стране, ее культуре, истории и традициях, чувство сопричастности к судьбе Отечества, отметил глава государства. Владимир Путин подчеркнул, что в этом направлении и на федеральном уровне, и в регионах уже делается много. До конца года пенсии вырастут у некоторых категорий россиян. Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что самое масштабное из оставшихся повышений ожидается с 1 октября. Военные пенсии планируют увеличить на 4%. Изменения также затронут бывших сотрудников МВД, Росгвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы безопасности, пожарной службы и таможни. Кроме того, выплаты автоматически увеличиваются у пенсионеров, которым исполняется 80 лет, а также у получателей первой группы инвалидности. Для пенсионеров с 30-летним сельским стажем предусмотрена 25-процентная надбавка. В Москве стартовала сезонная вакцинация против гриппа. Прививку можно сделать бесплатно во всех поликлиниках. При себе необходимо иметь только паспорт или полис ОМС. По словам заммэра Анастасии Раковой, в ближайшее время для удобства горожан начнут работать 18 мобильных пунктов у станций метро, МЦК и МЦД без выходных и без записи. Кроме того, вакцинацию будут проводить в школах и детских садах, но только с согласия родителей. Для работающих москвичей доступен выезд на предприятие. Записаться в поликлинику можно онлайн на мост. Или в приложении «Емиас.Инфо». Более 50% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в предстоящие выходные. По прогнозам синоптиков, дождь начнется будущей ночью и может сопровождаться грозой и сильным ветром. Наиболее интенсивными осадки будут днем. При этом непогода сохранится и в воскресенье. И в субботу, и в воскресенье около 15 градусов. Впрочем, выходные нас ждут праздничный день города. Тут, как говорится, главное – тепло в душе. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: И давайте, пожалуйста, не будем забывать, что тепла в душу добавляет музыка «Радио 7». Ну, правда же.
0: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.

Слушайте, ну в столице-то уже 19:03. А это значит что? Это значит, что вечер пятницы в самом разгаре, да. Так что, друзья мои, все только начинается. Ну, все лучшее от этой недели, на мой скромный взгляд. И чертовски приятно, что начинаем уикенд вместе. Давайте в том же духе и будем продолжать. Ну, потому что лучшую музыку на все времена, знаете ли, вместе слушать гораздо-гораздо приятнее. И вот далее, также, надеюсь, вместе мы послушаем группу с названием «Мистер Биг», а прямо сейчас Timbaland и One Republic на радио 7. Добрый вечер.

Радио 7, The Big Bang, или Большой Взрыв. Вот именно с таким явлением, явлением вселенского масштаба, певица сравнивает любовь, точнее, самое-самое начало таковой. Вот, кстати, за подтверждение теории Большого Взрыва с завидной регулярностью ученые получают Нобелевские премии. Да, вот не далее, как в 19-м году последний раз такое случалось. Ну, а вчера же в Цюрихе вручали премию Шнобелевскую. Это премия «Антипод», которая вручается за самые нелепые научные изыскания. Вот, например, что вчера выдали. Премия по биомеханике досталась исследователям из Оксфорда, которые разработали неантропоцентрическое определение поцелуя. Да, то есть теперь мы знаем, как целуются птицы, муравьи и белые медведи. Еще вот премия в области аэродинамики досталась ученому из Японии, который разработал инструкцию по процедуре сморкания, друзья мои, да, ну, потому что якобы, если неправильно сморкаться, то можно получить травму. Вот еще что вижу. Премия по биологии досталась представителям Австралии и Бразилии, которые выяснили, что змеи, видите ли, чаще всего кусают при контакте с их головой. Но, знаете, на самом деле, вот эта Шнобелевская премия, она же создана для того, чтобы поощрить тягу людей к науке. Да, она вручается за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься. Вот, мне кажется, цель откровенно благородная, потому что любить науку куда сложнее, чем ту же самую музыку Радио 7. Ведь этот вид любви, он вообще в отдельной стимуляции не нуждается. Потому что это и правда лучшая музыка на все времена. И этот тезис далее будут подтверждать Бритни Спирс, а прямо сейчас Фил Коллинз на Радио 7. Добрый вечер.

Бритни Спирс на Радио 7 пела только что «Oops, I did it again» или «Ой-ой-ой, я снова это сделала». Да. Ну, наверняка многим знаком этот путь по проторенной дорожке, усеянной многочисленными граблями, правда же? Ведь любим мы на них наступать. Ну, точнее, не то чтобы прям так любим, но, тем не менее, наступаем. И знаете, вот если вдруг это про вас, то, может быть, стоит присоединиться к сегодняшнему празднику, название которого звучит как «День незнакомых дорог». Эта дата настойчиво призывает выйти за пределы рутины и сознательно выбрать новый, неизведанный путь, причем как в буквальном, так и в переносном смысле. Поэтому легкой дороги, друзья мои, во всех смыслах этого слова. Ну и, как известно, дорога под музыку Радио 7, она всегда покажется намного приятнее, а следовательно и будет выглядеть заметно короче и легче. Так что оставайтесь с нами, и как минимум этот вечер обязательно будет добрым.

Реклама. Радио 7 представляет «Больше культуры» в программу «Вашего лета». Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город. Парки «Зарядье». Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве». 0+.

0: Дубининская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская 59. Проектная декларация на сайте наш.дуб.рф. Не оферта.
1: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
2: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
1: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
2: Именно такой, удивительный и чарующий. Вы запомните турецкую ривьеру.
1: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
2: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Содис.ру.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
7: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможно изменения в расписании полетов.
8: Дорогие друзья, с вами Константин Хабенский. МХТ имени Чехова открывает новый сезон. В этом сезоне премьеры и любимые спектакли, живые эмоции и те волнительные вечера, когда на сцене начинается настоящая жизнь. Каждый спектакль – это встреча, которую нельзя пропустить. Выбирайте театр, приходите в МХТ. Билеты уже в продаже на сайте mhat.ru.
9: Рекламная служба в Москве. EMG.FM.
10: Радио 7.
11: На семи холмах.
10: 104.7 FM.

0: о всепоглощающем пламени страстной любви только что The Bangles пели на Радио 7. Ну, что тут скажешь? Конечно, всякое бывает. Наверняка история знает мириады случаев, когда влюбленные действительно сгорали от этих амурных страстей дотла. Но, мне кажется, гораздо чаще встречается альтернативный вариант, когда двое вокруг вот этого амурного домашнего очага только лишь согреваются и получают удовольствие. Вот, наверное, последнего варианта и позволю себе пожелать для вас. Ну, а еще пожелаю прекрасного вечера пятницы исключительно под музыку Радио 7, потому что, смею уверить, так оно еще приятнее будет. Ну, а далее в эфире Сэм Смит, затем Эрос Рамадзотти и Дина Тернер и Энн Ли. Изволим слушать под занавес сейчас здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
12: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: «Пятерочка» доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
15: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниэс» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
17: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Да, такая себе суббота будет в плане погоды. Ну, плювиофилам понравится. Дожди на протяжении всего дня обещают метеорологи. При этом не более 18 с плюсом на термометрах. Зато ветер аж до 12 метров в секунду. Держите шляпы.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
1: В Москве 8 вечера, пятница. А вот сидит в студии Диана Макеева и так смотрит, что как будто бы сейчас новости рассказывать будет. Привет, Диана.
3: Привет, Олег, всем добрый вечер. Стала известна дата визита в Москву спецпредставителей Дональда Трампа. Представители президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отправятся в Москву и Киев в эти выходные. В субботу они проведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. В воскресенье они встретятся с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве. Это будет первый визит представителей президента США в украинскую столицу с тех пор, как Трамп вернулся на пост главы государства. Федеральная антимонопольная служба возбудила 50 дел в отношении участников топливного рынка. Кроме того, регулятор выдал 78 предупреждений, часть из них уже исполнена. Замглавы службы Геннадий Магазинов отметил, что, понимая возможные последствия, организации снижают цены на топливо. ФАС продолжает мониторинг цен на бензин и дизель на заправках. Ну а ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что 7 сентября проведет очередное заседание штаба по ситуации на рынке топлива. На встрече обсудят соглашение регионов с частными автозаправочными станциями. Свои доклады представят Минэнерго, ФАС и главы субъектов. Почти 1500 пар планируют заключить брак в День города в праздничные выходные в Москве. Как отметили в столичном управлении ЗАГС, День города – один из главных праздников столицы, объединяющий москвичей и гостей города, для молодоженов, которые выберут эту дату для создания семьи. Он приобретет особое личное значение. Для влюбленных будут работать все столичные дворцы бракосочетания и необычные площадки проекта «Новые адреса счастья». Кроме того, в День города будут чествовать юбиляров супружеской жизни. Суздаль возглавил рейтинг самых дорогих направлений Золотого кольца. Один день путешествия в город летом обходился в среднем в 16 800 рублей. Значительная часть расходов приходилась на проживание и питание. Это данные сервиса бронирования отелей. На втором месте Переславль-Залесский. Там средняя стоимость одного дня отдыха составляла 8,5 тысяч. На третьем месте Кострома. При этом дешевле всего можно было отдохнуть в Рыбинске. Один день путешествия обходился в среднем в 6 258 рублей. Это были новости. Далее с вами Олег Машков.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: Ну что ж, друзья мои, давайте опускаем информационный перископ и продолжаем погружение в мир лучшей музыки на все времена. Собственно, помимо любимых песен, в этом часе нас еще ожидает и встреча с трепетной ланью от мира путешествий. Да, ждем в студии Ольгу Яковину, которая подкинет нам пару идей, может быть, для грядущего отпуска, а то, глядишь, и для наступившего уикенда, который вы проводите в компании «Радио 7». А это, согласитесь, как минимум не так-то уж и плохо. И через несколько минут мы с вами послушаем Pet Shop Boys. А прямо сейчас Дюран-Дюран на семи холмах. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена».
1: Истинная правда. Уикенд культ обмена предстоит нам на этих выходных. Будем слушать песни, которые по каким-то причинам у себя на родине не стали настолько популярны, как в России. Таких исполнителей великое множество, в этом вы убедитесь сами в следующие пару дней. И вот, например, возьмем такую артистку, как Имани. Песня «You'll Never Know», которую все знают. Ну, если не знаете, мы ее сейчас послушаем. Так вот, у себя в Соединенных Штатах Имани выпустила эту песню, ну, на троечку. Не сказать, что провально, но и великих лавров тоже эта композиция не добилась. Но, тем не менее, в России это хит номер один. И вот на этих выходных вы узнаете, какой же случайный союз, не поверите, с петербургским диджеем вознес глубокий контральто Имани на вершину российских чартов. Ну и опять же про Имани могу добавить, что когда-то она сменила подиумы Нью-Йорка на работу хостес в Париже. И для чего? Чтобы наконец-то осмелиться петь. Ну, ладно, а то я сейчас все секретики раскрою, но выходных слушать будет неинтересно. Ну, хотя в любом случае будет и интересно, и приятно. Поэтому присоединяйтесь к этому уикенду культ обмена на Радио 7. Добрый вечер.
0: Уикенд культурного обмена. Только на Радио 7.

Интересно, где же ты? Да, по-нашему так называется песня коллектива «Дабас», которую на «Радио 7» послушали. Ну и знаете, вот если верить исследованиям социологов, то сейчас около 60% россиян находятся дома. Потому что на вопрос, как вы видите идеальный вечер пятницы, именно вот так ответили 6 из 10 граждан. На второй строчке идеального вечера пятницы находится отдых на пленэре, то есть прогуляться по двору или парку желают еще 34% граждан. Третье место. Встреча с друзьями. 30%. Вот на четвертом. Чтение книг. Прекрасно. 23% граждан предпочитают так пятничные вечера проводить. Ну а топ-5 замыкают компьютерные игры. Да, аж 21%. Вот я, пожалуй, этим вечером тоже присоединюсь к гражданам-геймерам, но фоном-то все равно будет звучать музыка «Радио 7», потому что под нее все становится гораздо-гораздо приятнее. И далее мы послушаем «Take That», а прямо сейчас «Teddy Swims» и «Thomas Rhett» на «Радио 7». Отличного вечера!

0: Прямо сейчас Диана Макеева расскажет нам о столичном трафике.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Молодогвардейской улицы до Строгино, на внешней стороне

0: МКАД от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе, на внутренней стороне 3-го транспортного кольца от Звенигородского шоссе до Шереметьевской улицы, на Носовихинском шоссе от Южной улицы до шоссе Ильича. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это «Радио 7» на Семи холмах.
1: Реклама. «Радио 7» представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашков 5» всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашков 5». С 6 августа. 18+.
2: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
3: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
1: Радио 7.
4: На Семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Бывают массовые забеги, массовые заплывы, массовая беговая лыжня, но все это мероприятие для людей в хорошей спортивной форме. А на Урале придумали формат, который подходит вообще всем. Массовые прогулки. Первую такую провели в Екатеринбурге еще в 1984 году, в третье воскресенье мая. С тех пор мероприятие проходит ежегодно и так и зовется «Майская прогулка». Сейчас массовые прогулки проходят и в других городах Свердловской области. В Каменске-Уральском и в маленьком городке Сысерть, который известен старинным железоделательным заводом, который превратился в арт-кластер. Вот в Сысерти формат массовых прогулок расширили. И помимо майской проводят еще осеннюю прогулку в первое воскресенье сентября. Она зовется «Бажовская верста», потому что основная часть маршрута проходит по территории природного парка «Бажовские места». Правила у осенней прогулки такие же, как и у майской. Участники могут выбрать один из трех вариантов маршрута. На 7 километров для тех, кто идет пешком, и на 20 или на 28 для тех, кто предпочитает велопрогулки. Впрочем, можно и все 28 километров пешком прошагать. Никаких ограничений для участников нет. Нет необходимости и в том, чтобы прийти к финишу первым. Массовая прогулка – это не соревнование, а просто возможность погулять с единомышленниками по красивым, интересным местам. Нужно только зарегистрироваться на сайте мероприятия и отмечаться по дороге на контрольных пунктах. Ну, чтобы организаторы знали, что все прогульщики в порядке. Все пункты представляют собой достопримечательные объекты – природные или рукотворные. На каждом ждет своя дополнительная программа, так что массовая прогулка – это не бесцельное шляние, а интересная экскурсия в весьма необычном формате. А на финише еще ждут маленькие приятные подарки-сувениры. Словом, отличный повод для того, чтобы отправиться в большой загул.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

падать можно бесконечное количество раз. Главное, каждый раз подниматься и пытаться еще раз сделать что-то снова. Вот об этом только что пела Pink на Радио 7. Ну и, знаете, с одной-то стороны, действительно так, да. Но с другой, вот само слово «попытаться», оно имеет какую-то не

0: отдохнуть. А действительно, отдохнем так, что в понедельник все свежие, бодрые. И встретимся здесь, в эфире «Радио 7». Ну, а выходные сделать более насыщенными, яркими и приятными вам будет помогать мой дрожайший коллега Женя Будян. С 8 часов утра встречайте его завтра в эфире. Ну, и за сим, пожалуй, все. Шикарного вам вечера, пятницы, восхитительных выходных. Ну, и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя.

0: свой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Баобанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
4: Он не изменил.
3: Горько.
4: В нашей семье давно нет любви.
3: Горько.
5: Все разрушилось. Все.
3: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
3: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
8: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция радио.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: Судя по прогнозам, без зонта завтра выйти из дома не получится, потому что весь день метеорологи обещают нам дожди в Москве. При этом не более 18 выше 0 на термометрах. Зато ветер обещается дуть со скоростью до 12 метров в секунду. Держите шляпы.
4: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка. На радио 7.

чужой культуры. Радио 7 представляет Уикенд культурного обмена. В эти выходные песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7.

0: Реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7 о погоде.
1: Завтра в Москве дождливый денек случится, да, прям с утра до вечера осадки синоптики обещают. При этом температура воздуха не более 18 выше 0, а ветер обещается дуть со скоростью аж до 12 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: 12 метров в секунду.
1: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

музыка тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». В эти выходные песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.